Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: На Среднем Урале 7 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. На комиссии Гордумы по городскому хозяйству и ЖКХ депутаты подняли наболевший вопрос о качестве воды в квартирах жителей Нижнего Тагила. Ответ не порадовал. В Верхневыйский пруд попало содержимое болот из окрестностей, поэтому вода станет чище лишь с наступлением зимы. Отклонение от нормы подтверждает и исследование Роспотребнадзора. Гарантированно спасти горожан от желтой воды при таких природных катаклизмах может только строительство станции водоподготовки. Такую уже возвели на Черноисточинском гидроузле. По словам вице-мэра по горхозяйству Егора Копысова, планы по проектированию такой станции на Вые у администрации есть. Свердловская область заняла 7-е место в рейтинге регионов России по ситуации на рынке труда. По итогам 2025 года Средний Урал получил 80,86 балла из 100. Авторы учли 8 показателей – зарплаты, занятость, условия труда и емкость рынка. Выше оказались Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан, Ленинградская и Нижегородская области. В воскресенье 13 сентября в Качканарском парке «Строитель» состоится большой фестиваль «Единство народов России». Начало в 3 часа дня. Гостей ждет насыщенная программа на этнокультурной

0: Ярмарке можно будет увидеть старинные ремесла и промыслы, а также услышать народную музыку и танцы. Для тех, кто любит мастерить своими руками, проведут мастер-классы. Там научат играть на традиционных инструментах и создавать поделки декоративно-прикладного искусства. На главной сцене весь день будут выступать коллективы, как профессиональные ансамбли, так и любительские группы, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». В Нижнем Тагиле проведут серию кубков по компьютерным играм Counter-Strike 2 и Dota 2 с призовым фондом почти в 1 миллион 700 тысяч рублей. В киберспортивных турнирах примут участие школьники и студенты, рассказали в пресс-службе Всероссийской лиги компьютерного спорта «Квазар». С сентября по май город примет 7 соревнований по популярным играм. Первым станет Кубок Дружбы, он начнется 14 сентября. Турнир пройдет в 2 этапа – региональный отбор и всероссийский финал. Участников разделят на 3 лиги – школьную, лигу колледжей и университетскую, чтобы команды могли соревноваться с соперниками своей возрастной категории. Регистрация открыта в течение всего сезона, а участие в турнирах бесплатное. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня немного облачно, солнце утром выглянет, днем тоже за облаками где-то мы его увидим, а вот осадков не будет. Юго-западный ветер совершенно слабый, уже дует, температура утром 17 градусов, днем воздух прогреется до плюс 18.
2: Редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Всем доброе утро, добрейшего утра, 7 часов 13 минут, и Майли Сайрус в начале нового музыкального часа, отличная свежая песня от нее. Здесь Александр Данилов, привет каждому, жду свою коллегу Алину, Алина где-то задерживается, но мы ее скоро обязательно увидим, услышим, узнаем все о ней и ее новости. Новости всегда у Алины припрятаны, и они всегда хорошие. Так, а я пока посмотрю, что же у нас творится на заправочных станциях и что у нас там с бензином. Так, Алисе задал вопрос, она мне вот такой вот ответ дала. По данным сайта gdebenzin.ru на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС. В Нижнем Тагиле Газпромнефть фестивальная 78, 92, 95 дизель есть. На индустриальной 38 тоже Газпром, 92, 95 и дизель. Очередь около 20-50 машин. Ну, я посмотрел по комментариям, там написано было, что 4 часа назад пришел бензовоз, так что весьма вероятно, эта вся информация актуальна. Ну и вижу, что на Черноисточинском шоссе там тоже очередь стоит до лидера. Значит, там тоже 92, 95 присутствует. Смотрите, ситуация меняется быстро, сами знаете как, так что ориентируйтесь. Меня зовут Александр Данилов, привет каждому, настроение замечательное, пусть будет весь ваш сегодняшний день.
1: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио, твой день начинается здесь.

0: Это радио. Реклама.
1: 19 сентября – день, когда «Лада» покупать особенно выгодно. «Лада» на Гальянке отмечает день рождения. Только 19 сентября специальные условия на автомобиль «Лада». Подарки и дополнительная выгода при оценке автомобиля в трейды. Для всех гостей розыгрыш подарков, а также праздничная программа для детей. «Лада» на Гальянке. Приезжайте на день рождения, забирайте подарки. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2. Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения, уточнить о подготовке результатов. Нижний Тагил, 2026 год, 0+.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур», отдел «Эти дети». Адрес Фрунзе, 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
4: «Хончи Уникум Тагил». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. «Хончи» – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в «Хончи Уникум Тагил» на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на «Хончи H3».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: сильнее иду ко дну. Так, ну а я вот тут совершенно таки не тону, слава богу. Хотя уже такой думаю, как я сейчас буду плыть, как я буду тут выплывать и грустить-то один. Но нет, Алина к нам присоединилась.
1: Привет.
0: Алина, подай голос. Да, она здесь.
1: Что за дни, когда все идет не так?
0: Да ладно.
1: Все идет не так.
0: Ну,
1: ладно, как бы. Какой сегодня день? Среда?
0: Сегодня среда.
1: Ладно, вторник.
0: Угу.
1: Все пошло не так.
0: Ну ладно, что ты? Вчера ты вон белочку видела, на работу ехал. Вы представляете, у нас тут белки ведь бегают?
1: Да, я даже удивилась. Комсомольский сквер. Пожалуйста, вот вон там белки обитают. Но это было вчера, а мы живем сегодняшним днем. Ну, 2 дня подряд все идет не так. Я не знаю, у меня будильник не прозвенел.
0: Ну, что ж этот будильник? А, слушай, ну надо его менять, значит. Наверное, значит, надо приобрести новый гаджет.
1: Опять вот эта тонкая грань. Я не помню, звенел он или я его выключу. Ну нет же, ну как я могла? Ну, в общем, все.
0: Да, житейская ситуация, все прекрасно.
1: Да, когда будильник не звонит, ты, естественно, что-то делаешь, ты просыпаешься не в то время, когда ты планируешь. А когда ты просыпаешься не в то время, когда ты планируешь, все идет не так. В общем, в принципе, так и прошло мое утро. Непонятно как.
0: Ой, запутала.
1: Да, что все просто, никаких путаниц.
0: Мечты становятся реальностью, когда мы верим по-настоящему. И мы верим по-настоящему, что все будет сегодня хорошо. Солнце вот сегодня светит высоко.
1: А при чем тут мечты?
0: Ну как, мы же утром просыпаемся, ты же просыпаешься, ты же о чем-то мечтаешь?
1: Нет, я утром не хочу, я мечтаю быстрее.
0: Ты мечтаешь, как быстрее оказаться на
1: работе. Добраться до работы, вот о чем я мечтаю.
0: Ой, ну ладно. В общем, мы на работе, мы здесь. Мы, конечно же, поздравляем нашего любимого музыкального редактора.
1: Ой, это да. Прекрасный день рождения. Но мы поздравим чуть попозже. Когда мы всех будем поздравлять, тогда вот и поздравим. У нас есть даже отдельная рубрика для этого. А пока просыпаемся.
2: Вставай, просыпайся. Мы заряжаем твое утро.

0: Выборы 2026.
1: Россия сильна Уралом, а Урал – это все мы. Голосуй за сильный Урал. Голосуй за единую Россию.
2: Оплата произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

0: Ох уж эта мелодия, как мелодия этой песни, точно так же лучи солнца потихонечку прорываются, и солнце становится все больше, утро становится все ярче.
1: Твои мысли становятся все...
0: Структурирование.
1: Ну, не знаю, я бы поспорила.
0: Ну, философия. Слушайте, ну ладно, что в моих мыслях? А вот вы говорите, вот у вас записки есть на бересте. И расшифровать. Ну, у нас. Ну, как, ты же много раз мне говорила. Вот береста у меня дома лежит, не могу расшифровать. Ведь это же такая насущная проблема. У нас у всех лежит где-нибудь береста, да? В Сколково целый отдел борется над этой проблемой. И представляешь, они с помощью искусственного интеллекта в Сколково разработали приложение, сделали приложение, которое может расшифровать записи на бересте. Сейчас это не проблема, оказывается.
1: А я все ждала, когда же решится эта проблема. Ну, ясно,
0: ну вот,
1: в общем.
0: Деньги выделены, деньги освоены. Да, есть приложение, теперь ты можешь на бересту навестить, и там все
1: переведется.
0: Переведет, да. И
1: здорово.
0: Даже скажет, когда эта береста была написана. Там
1: здорово.
0: Плюс-минус погрешность 35 лет. В общем...
1: Осталось найти бересту.
0: Как будто бы, да.
1: Где только ее искать, я не знаю.
0: Но приложение уже есть.

0: хорошо, это уже 50% успеха.
1: Деньги выделены не зря. Все работает.
0: Отлично.
1: Так что вот, такие вот хорошие новости.
0: Новости шикарные. Еще что-то, кроме бересты.
1: А, еще, если из мира технологий, у нас же Макс появился.
0: Здорово.
1: Вы представляете, у нас же теперь есть официально Макс. Можете писать нам в чат, мы с вами пообщаемся, поговорим. Номер нашего Макс мессенджера 900 ровно 036 0103. Давайте еще раз скажем. 900 ровно 036 0103. Мы еще сами не запомнили, с бумажки читаем, поэтому повторю третий раз. Макс Экорадио официальный. 900 ровно 036 0103. Пишите.
0: Пишите ваши привет, поздравления, пожелания. Если просто хотите с нами поболтать, если тема вас зацепила, если новость какая-то у вас интересная есть, все пишите, будем там общаться, ну и, конечно же, в эфире. Поэтому, друзья, все
1: пишите
0: туда.
1: Все по максимуму.
2: Вперед! Все получится!

0: Радио. Реклама.
1: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8-34-35-230-255.
2: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вор позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор «Авуар». Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52. Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
1: Слушаю, повелитель.
2: Джин, я уже несколько раз перепутал ковер-самолет с половиком, и чайник тру вместо волшебной лампы. Где мне взять хорошие очки?
1: Хозяин, чтобы больше не летать на домашних ковриках и не обжигаться об горячее, записывай адрес оптики «Филин». Пархоменко 14, Космонавтов 30, Мира 38, Ленинградский 39. Оптика «Филин». Только хорошие очки и никакого волшебства.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16.

0: 00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Coverland ждет тебя.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радио «Утка» зовет тебя на...

охотник. Это не просто игра, это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне, включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: А у нас тихонечко, незаметно, спокойно подошло время гороскопа.
1: Ну, отлично. Расскажем, как провести этот день, потому что говорят, что эмоции нужно в стороне сегодня держать. Узнаем подробнее прямо сейчас. Овны, ваши лидерские качества потребуют подкрепления реальными цифрами. Прежде чем предлагать смелую идею, подготовьте четкие расчеты. Ну, а вечером физическая нагрузка поможет снять напряжение.
0: Тельцы, звезды вам сегодня советуют перед важными действиями тщательно все перепроверять. День благоприятен для рутинной, но скрупулезной работы, которую вы так долго откладывали. Ваше внимание к деталям будет вознаграждено.
1: Близнецы, информационный поток сегодня будет плотным. Велик риск запутаться в противоречивых данных. Возьмите паузу, прежде чем пересылать важные сообщения третьим лицам.
0: Раки, сегодня избегайте деньги давать в долг. На первый план выйдут вопросы дома и финансов. Звезды постоянно рекомендуют отложить подписание кредитных договоров и крупных займов до следующей недели. Сегодня сосредоточьтесь на оптимизации текущих расходов.
1: Львы, ваше обаяние сегодня работает как эффективный бизнес-инструмент. Используйте его. Ну и сегодня хороший момент для обновления резюме или портфолио.
0: Девы, сегодня максимальная продуктивность будет достигаться благодаря обостренной логике и вниманию к мелочам. Вы сможете заметить ошибку, которая ускользнула от других, однако старайтесь избегать излишней критики в адрес окружающих.
1: Весы, интуитивное чувство гармонии уступит место необходимости принимать жесткие решения. Вам придется выбрать одну из двух равноценных альтернатив. Этот выбор определит ваш рабочий график, ваше настроение и вообще все определит на ближайший месяц, так что давайте сосредоточьтесь.
0: Хорошо. Скорпионы, сегодня глубокое погружение в рабочие процессы принесет неожиданный результат. Велика вероятность найти потерянный файл, обнаружить скрытую закономерность, либо что-то такое. Совет дня, не раскрывайте всех своих карт, пока не получите результат.
1: Стрельцы, масштабные планы сегодня столкнутся с множеством согласований, но вы не раздражайтесь, просто превратите это в какую-то азартную игру и нервы сбережете.
0: А вот козерогам сегодня звезды говорят, что у них идеальный день для демонстрации самой главной их суперсилы. Это стратегическое планирование. Совет дня. Фиксируйте договоренности письменно. Устных обещаний сегодня недостаточно.
1: Водолеи. Неожиданный звонок или сообщение изменит ход вашего рабочего дня. Придется быстро перестраиваться и адаптировать технологии под новые задачи.
0: Рыбы, сегодня вам потребуется волевое усилие, чтобы спуститься с небес на землю и заняться скучной какой-нибудь бухгалтерией, либо какими-то отчетами, скучной работой. Творческий хаос сегодня неуместен

0: там, где требуется точность. Вот так. А, кстати, у нас есть мем, как работает каждый знак зодиака.
1: Ой, да, это в точку. Там вообще видео про каждый знак зодиака и про работу. Прям вот
0: Алина сказала, что я там я.
1: А мне вот нравится про рыб вечером. Вдохновение вернется с удвоенной силой. Отличный момент для ведения личного дневника или творчества.
0: Ух ты, вот про вдохновение хорошо, вот, да?
1: Да. Хорошо.
0: Хорошо. Так, а мем мы выложим в нашу группу ВКонтакте.
1: Да, это обязательно.
0: В комментарии.
1: Заходи, смотри.
2: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай.

0: Эльторадио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
2: Вы ведь тоже иногда разговариваете со своей машиной? Просите не подводить и радуетесь, когда она служит вам верой и правдой. А значит, и заботиться о ней хочется по-настоящему. Оригинальный

0: Качественные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества. Официальный сервис «Лада» на Гольянке. Автосеть РФ. Продлеваем молодость вашего автомобиля. Черноисточинское шоссе 68, строение 2.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей у официального дилера «Осмото Тагил». Свердловское шоссе 43. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода кредит по госпрограмме и трейдинг. АО «Автофинансбанк».
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 8 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. 33 проекта КРТ реализуются в 8 муниципалитетах Свердловской области. Механизм комплексного развития позволяет обновлять жилой фонд, строить детсады и школы и расселять аварийное жилье, рассказал губернатор Денис Паслер. По его словам, механизм КРТ позволяет обновлять жилой фонд, застраивать бывшие промзоны и пустыри, создавать комфортную среду и обеспечивать жилье инфраструктурой. Проекты реализуются в Екатеринбурге, Белоярском округе, Среднеуральске, Богдановиче, Новоуральске, Красноуфимске, Нижнем Тагиле и Артемовском. В Нижнем Тагиле при поддержке Евраза открылся Центр развития уличных искусств. На территории кластера работают преподаватели по трем направлениям. Диджеинг, граффити и современные танцы, пишет агентство новостей «Междустрок». На пробном занятии дети могут попробовать себя во всех направлениях и выбрать наиболее понравившиеся. Все занятия для них будут бесплатными. Грантовый конкурс «Евраз. Город друзей. Город идей» проводится в городах Урала с 2007 года. За это время поддержку получили более 330 проектов. Двум жителям Нижнего Тагила вынесли приговор за кражи интернет-кабеля и повреждение объектов связи. Осужденные оставили без интернета сотни жителей Дзержинского района, срезав более километра сетей городского провайдера. По данным Дзержинского суда, обвиняемым вменили 7 эпизодов кражи, 4 случая повреждения объектов инфраструктуры и 1 факт покушения на хищение. Тагильчане во всем признались и избежали тюремного заключения. Их приговорили к 2 и 4 годам принудительных работ. 10% от их заработка будет забирать государство. Также с похитителей взыскали 34 тысячи рублей. В Екатеринбурге с 13 по 16 сентября проезд в метро снизят до 1 рубля. Акция действует при оплате по биометрии через

0: улыбку и приурочена к международному фестивалю молодежи. Пассажирам не нужно показывать билет участника, вводить промокод или проходить доп. Регистрацию. Система сама спишет льготную сумму при проходе через турникет. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня на Среднем Урале облачно. Солнце будет постепенно выглядывать в течение дня. Дождей нет. Юго-западный ветер 2 метра в секунду. Температура утром 16 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 18.

0: 8.12. Время, когда...
1: Класс! Когда мы говорим про праздники. 9 сентября сегодня. Доброе утро! Алина Геринг, Александр Данилов здесь с тобой в это утро. Ну, что сегодня
0: да ты
1: отмечать?
0: Я с тобой... Ты представляешь, какой сегодня день праздник? У нас сегодня с тобой поздравляют. Алина, поздравляю тебя сегодня.
1: С Российским днем лука?
0: Нет.
1: С днем прекрасного чудака?
0: Кстати, классно. Это тоже относится.
1: С днем сельского хозяйства?
0: Да нет же! Международный день красоты.
1: Да ладно, спасибо.
0: Международный день.
1: Спасибо.
0: Ой, красота, конечно же, спасет этот
1: мир. Да.
0: Ну, и приложить усилия к этой красоте нам нужно делать самим.
1: О, это да, это точно. Это точно.
0: Нет, и, ну я еще, кстати, я бы говорил не о том, что не о этих филлерах, ботоксах и все
1: не
0: такого,
1: об
0: не об этих.
1: Красота
0: вещах.
1: Души. Вот
0: конечно,
1: что важно.
0: Конечно, красота души. В здоровом теле здоровый дух, и красота изнутри идет, конечно. Ну, в общем. Стараемся быть на позитиве. Кстати, улыбка всегда как-то украшает человека.
1: Украшает,
0: да?
1: Это 100%. Так что, ну, так... и вообще, в принципе, можно поздравить профессионалов в сфере красоты. Врачей, косметологов, стилистов, визажистов, фитнес-тренеров.
0: В том числе, да.
1: Да. В общем, все те феи прекрасные, которые трудятся.
0: Феи для... и... Как это в мужском роли? Феи.
1: Феи.
0: Феи, да.
1: Феи и феи. В общем, поздравляем вас. Ну, вы поддерживаете нашу красоту.
0: Вы делаете этот мир лучше.
1: Это вообще бесспорно. Ну, вот как-то так.
0: Как-то так, да. В общем, такой хороший праздник. Лук, кстати, тоже относится к красоте. Я помню, что лук же там что-то помажешься им или что-то подышишь им. И типа это здоровее, красивее.
1: Ну, наверное.
0: Есть какие-то штуки.
1: Ну, может быть. Так, что еще? Международный день судоку.
0: Судоку, да. Это же игра?
1: Ну, это не игра, это такая логическая, как головоломка с числами.
0: С числами,
1: да,
0: там их двигаешь, да?
1: Да, то есть там в квадратах числа, и тебе нужно, чтобы у тебя и по горизонтали, и по вертикали не повторялись эти числа. Вот.
0: Да, я что-то подобное играл в молодости, помню, очень нравилось. Хорошая
1: это
0: штука.
1: Это популярный вид досуга. Кстати, сейчас тренд, я тебе больше скажу, у зумеров отходить. Тренд прикольный. Вот я за такие тренды. Тренд классный. То есть кроссворды, судоку, все это идет туда. И еще иногда кроссворды делают на английском. И сейчас зумеры активно пользуются, заказывают на маркетплейсах, покупают судоку и кроссворды. И вместо залипания в ваших вот в этих интернетах, этих вот дурацких видео коротких, они разгадывают головоломки.
0: Слушай, классно. Молодцы, да. А? Вот все циклично. Да, раньше всякие деды сидели и это саморазгадывали, а сейчас...
1: Это я вообще люблю такое.
0: Вот это вот, вот такие тренды нам нужны. Такие мы поддерживаем.
1: Ну и день изобретения новых привычек тоже сегодня отмечается. По этому прекрасному поводу мы наконец-то решились на тоже на маленькие перемены. Наверное, не знаю, а может быть нет. В общем, какую привычку вы давно хотите добавить в свою жизнь, мы выясняем.
2: Доброе утро!
0: Доброе утро!
1: Доброе утро!
0: Проснулись.
2: Твой день начинается здесь.
0: Здесь.
1: В общем, у каждого есть какие-то привычки. Заходите в нашу группу во ВКонтакте, пишите, ну и голосуйте в вопросе.

0: Радио. Реклама.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Томатная паста «Кухмастер» 950 граммов, 169 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
1: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Уведомляем, что на территории 10 муниципальных образований Свердловской области, в том числе городов Нижняя Тура, Лесной, Качканар, пригородные районы, расположены магистральные газопроводы высокого давления ПАО «Газпром», эксплуатируемые предприятием ООО «Газпром Трансгаз Югорск», филиалом Нижнетуринской ЛПО МГЭ. Согласно федеральному закону о газоснабжении, правилам охраны магистральных газопроводов утверждены охранные зоны магистрального газопровода, участки земли шириной 25 метров от оси газопроводов. В охранных зонах запрещается производить действия с оборудованием, устраивать свалки, разводить огонь. Землепользователям без согласия собственника газопровода запрещается в охранных зонах производить любые работы. Для обеспечения безопасности населения, сохранности имущества граждан, их жизни и здоровья установлены зоны минимально допустимых расстояний до скопления людей, зданий и сооружений. Администрация Нижнетуринского ЛПО МГЭ просит население, руководителей предприятий и организаций соблюдать правила охраны магистральных газопроводов.
4: А где все наши сотрудники?
5: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
6: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
7: Категория 0+. 2026 год.
8: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур». Отдел «Эти дети». Адрес Фрунзе, 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.
9: Ты думал, все понарошку.

0: Так, а мы, конечно же, довольны. А почему мы такие сегодня довольны и радостны? А потому что сегодня отмечает день рождения наш замечательный музыкальный редактор Ольга Хардиева. Тебя поздравляем!
1: Да, вот так вот мы радостно об этом говорим.
0: Да, да. Долгих лет жизни. Ну, как официально считается, да? Когда-то маленькая, но гордая птичка расправила крылья и взлетела до самых-самых
1: небес. И теперь под своим крылом держит такой
0: большой коллектив маленьких-маленьких птенцов.
1: Мы. Это мы.
0: Это мы, да.
1: Да. В общем, ну...
0: В общем, с праздником.
1: С праздником и с днем рождения.
0: Долгих, длинных полетов.
1: Да, ну и главное, чтобы все мечты сбывались. Про это я всегда говорю, потому что это важно.
0: Да, да.
1: Любим.
0: О, представляешь, лайк появился на нашу историю от Ольги как раз. Мы про нее говорим, а она нам ВКонтакте-то лайки ставит. Слушает
1: нас. Я надеюсь,
0: нас.
1: Что она слушает нас.
0: Так я думаю, что да. Кстати, и всех наших слушателей мы тоже зовем заглянуть в нашу группу во ВКонтакте, посмотреть...
1: наш опрос, во-первых, проголосовать, рассказать про ваши привычки. Странные, не странные, может быть, у вас есть собственные, может быть, вы пьете кофе из своей любимой кружки, и больше никакой кружки вам не нужно.
0: Это про меня. Это про меня. У меня есть две кружки, да, но я из них только и пью, да, утром. Это теплее, горячее становится.
1: А в гостях как ты? Не, так же с ложкой, как с ложкой берешь с собой свою кружку.
0: Хорошо, хорошо, да. Ну, или вот у вас, допустим, привычка радиоутку слышать. Вот мы сейчас вот разговариваем о факте, который вчера был, играли мы в радиоутку. Сегодня тоже будем играть.
1: Обязательно.
0: 9.30 это, тоже привычка.
1: Да, да, да, это 100%.
0: Ну и, конечно же, отличная привычка заходить в группу Эко-радио по утрам.
1: Да, и писать ваши комментарии, ваши истории, потому что что? Потому что мы их ждем очень сильно, это раз. Во-вторых, мы с вами болтаем, разговариваем, шутим, это два. Ну и, в-третьих, вы там нам рассказывайте какие-то свои секретики, а нам это тоже очень нравится.
0: Да.
1: Это три.
0: Это три, да. Ну и мы тоже готовим вам всякие бонусы, фишечки. Вот там уже в комментарии есть мемчик, как работают разные...
1: Мемчик. Мем или мем?
0: Ну, в зависимости от твоего возраста. Там говоришь либо мем, либо мем. Сразу понятно.
1: Сколько тебе лет,
0: Сколько тебе лет. Ой, заходи, там, в общем, мемчик...
1: Мемчик или мемчик все-таки?
0: МММщик.
1: МММщик.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Выборы 2026.
1: За президента. За сильный Урал. За единую Россию.
2: Оплата произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».
3: Вот это номер!
4: Вот это совпадение,
5: Совпадение не думаю.
4: 8:30, время традиционно раздавать подарки нашим автомобилистам.
5: Ой, ну что там, генератор?
4: Запускаем.
5: Запускаем. Все, давай сегодня как-то быстро это сделаем. Да. О, красивое. Давай. Там что-то красивое.
4: Как мне нравится это

0: когда девушка говорит, давай это быстро сделаем. Сразу так.
1: Сразу сила как-то появляется.
0: Да. О, какой номер сейчас. 998.
1: 998 и комбинации 8-9-9 и 9-8-9.
0: Ладно, поверну тебе монитор.
1: Спасибо, коллега. Я вся тут изогнулась, мучаюсь.
0: Да, вы бы видели.
1: Да, значит, давайте еще раз. Генератор случайных чисел выдал нам следующие комбинации. 998, 989 и 899. Если именно ты счастливый обладатель такого красивого автомобильного номера, то скорее бери телефон, набирай 96-00-15, и твой подарок от Экорадио будет твоим. Ну и пообщаемся, привычками поделимся, необычными, а может быть обычными, ну и поболтаем, в общем.
0: Да, поболтаем. А ты обратила внимание на магию цифр, опять же я говорю, сегодня у нас 09-09, ну дата-то сегодня какая, 9 сентября, 09-09, и значит счастливый номер у нас тоже целых две девятки присутствует.
1: Ну здорово.
0: Это прямо...
1: Это знак.
0: Знак, ребят.
1: Может быть, где-то автомобилист с таким номером едет и...
0: И вот и ждет этого
1: и ждет,
0: знака.
1: И да. Если вы знаете такого человека, наберите ему, скажите.
0: Скажите ему, да, кстати, почему бы и нет? Если это ваш друг, знакомый, приятель.
1: Да, скорее звони 96-00-15.
0: Жена, супруга, любовница, ну вот это вот все, то, что звоните, говорите, пусть звонит нам она.
1: Так, ну что, пока новости обсудим. У меня такая новостейка быстренькая.
0: Угу.
1: Опять все по-быстрому.
0: Да, хорошо, фаст нам сегодня нужен. Быстро.
1: Значит, разговаривать с питомцами, как с людьми, это нормально, сказали психологи.
0: Я всегда об этом знал, я всегда об этом говорю.
1: Владельцы котов и собак посвящают животным около 10% своей речи. Обсуждают планы, хвалят, придумывают милые прозвища, делятся проблемами. Питомцы, в свою очередь, снижают депрессию. Одиночество тоже подавляют.
0: Ну, конечно, потому что именно питомцы, они выслушают тебя, как минимум. Ну, самое главное, что ты можешь высказать все, что ты думаешь о них,
1: да.
0: Все, что наболело. И они слушают, да, головой клонят.
1: Иногда это лучше, чем...
0: Чем дать совет.
1: Ну, в общем, если вы разговариваете со своим питомцем, как с человеком, это абсолютно нормально.
0: Вот когда вы сами с собой разговариваете, как...
1: Это вы тоже нормально.
0: Да? Есть тоже исследование?
1: Не знаю, я пока не нашла
0: такого. Но будут. Специалист по исследованиям Алина Гелин.
1: Напоминаю, что генератор случайных чисел выдал нам сегодня следующие комбинации: 998, 899 и 989. Да, именно так. Если именно ты счастливый обладатель такого автомобильного номера, то скорее бери телефон и набирай 96-00-15. Мы буквально еще пару секунд подождем тебя. Но если у нас победителя сегодня не будет,
0: то мы опять
1: кому-то повезет
0: захомячим.
1: Завтра.
0: Кого-то. Подарки захомячим. Нет, там, кстати, классные подарки. Я все на них смотрю, все думаю, как же мне бы их вот.
1: А ему не,
0: не отдают, мы
1: по
0: только...
1: рукам бьют, он все ходит кругами.
0: Можно
1: кругами,
0: я возьму?
1: Заходит.
0: Нет, это только для наших победителей.
1: Ну да.
0: Так, ладно, придется на них опять смотреть самому.
1: Ну, пойдешь кругами походишь.
0: Ой, когда ж мой этот номер выпадет, не знаю. Так, ну ладно, все, движемся дальше.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Экорадио. Can't stop thinking, can't slow down. I'm chasing something.

0: Шоу на Эко-радио.
1: Эко-радио. Реклама.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей у официального дилера «Осмото Тагил». Свердловское шоссе, 43. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода кредит по госпрограмме и трейдинг. АО «Автофинансбанк».
3: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
4: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
5: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, гороскоп, гороскопище на Эко-радио. Что нам звезды говорят на сегодня, на среду, Алина? Какие? Звезды говорят, Алина еще не готова. Так, ладно. О, голос откуда-то из подвала.
2: Я запуталась.
1: О, ты маленькая, я запуталась.
2: Как
1: ты Муся, а? Вот си-си. Так, ладно, так, сегодня ладно, эмоции здесь. в сторону, звезды говорят. Сегодня нужно разобраться в делах. Так, и я вам помогут лишь факты.
2: Запуталась в наушниках, это как вообще возможно? Алина может. Значит, овны, ваши лидерские качества потребуют подкрепления реальными цифрами. Прежде чем предлагать коллегам, друзьям или знакомым какую-то смелую идею, подготовьте четкие расчеты, вот это все...
1: Четкий план – это уже
2: да,
1: процесс.
2: Не начинайте новые проекты без четкого плана.
1: Да, план – это важно. Так, тельцы. День благоприятен для рутинной, но скрупулезной работы, которую вы долго откладывали. Ваше внимание к деталям будет вознаграждено похвалой руководства. Возможны приятные новости, связанные с недвижимостью или семейным бюджетом, но избегайте спонтанных покупок.
2: У близнецов сегодня отличный день для обучения, планирования коротких поездок и вообще общения. Кстати, фильтруйте входящую информацию, доверяйте только проверенным источникам, но вечер стоит посвятить спокойному общению. Общению с близким другом за чашкой чая.
1: Ох, за чашкой чая. С имбирем вечером.
2: Ну, хорошо. Возможно.
1: Соберем. Так, ладно, движемся дальше. Раки, раки. На первый план выйдут вопросы дома и финансов. Звезды настоятельно рекомендуют отложить подписание каких-то серьезных договоров и крупных займов и сосредоточиться на оптимизации текущих расходов и наведении порядка в семейных документах.
2: Львы, ваше обаяние сегодня работает как эффективный бизнес-инструмент. Вообще, ваше обаяние поможет сегодня в работе и в учебе, и в отношениях, и везде. Но позвольте другим тоже получить свою долю признания. Не перетягивайте одеяло на себя.
1: А, девы, вот вам совет дня от звезд. Если вас тревожит какая-то тревожность... Ну, так вот бывает. Составьте пошаговый план на остаток месяца, и все как рукой снимет.
2: Весы, интуитивное чувство гармонии уступит место необходимости принимать какие-то жесткие решения. Вам придется выбрать одну из двух каких-то альтернатив, и этот выбор определит ваш рабочий график, ваши отношения с близкими, вообще все определит на ближайший месяц.
1: Ух, как серьезно.
2: Да, так что надо сосредоточиться.
1: Какой сегодня важный сегодня день, а?
2: Да.
1: Среда прям на весь месяц планирует. Так, скорпионы, что вам звезды говорят? Итак, скорпионы, глубокое погружение в рабочие процессы принесет неожиданный результат. Велика вероятность найти потерянный файл, обнаружить скрытую закономерность в отчете или вывести на неискреннего коллегу на какую-то чистую воду. Коллеги скорпионов, будьте аккуратны сегодня. Итак, скорпионы, держите свои главные стратегии при себе до момента их полной реализации.
2: Стрельцы, масштабные планы сегодня столкнутся с необходимостью всяких согласований. Вместо того, чтобы раздражаться по поводу бумажной волокиты, по поводу всяких проблем, превратите это просто в азартную игру. Ну и сегодня не нужно спешить. Выделите лишний час на дорогу, на сборы.
1: А
2: не спешите.
1: Два.
2: Лучше два.
1: Или три.
2: Ну, это роскошь, конечно.
1: Да, козероги. Сегодня у вас идеальный день для демонстрации вашей главной суперсилы. Это стратегическое планирование. Руководство обратит внимание на вашу способность видеть проект на несколько шагов вперед. Вечером появится возможность закрыть старый финансовый вопрос, который тянулся еще с прошлого года.
2: Водолеи, неожиданный звонок или сообщение изменит ход вашего рабочего дня. Придется быстро перестраиваться и адаптироваться.
1: Ну, а рыбкам сегодня потребуется волевое усилие, чтобы спуститься с небес на землю и заняться какой-то скучной и интересной работой. Творческий хаос сегодня неуместен там, где требуется точность. Зато вечером вдохновение вернется
2: ура
1: с удвоенной силой.
2: Ура!

0: Авторадио. Реклама.
1: Нужен большой семейный кроссовер с характером? Теннет Т8 – это семиместный салон. Полный привод и турбомотор – 197 лошадиных сил. Автомобиль для города, трассы и комфортных поездок всей семьей. В сентябре Теннет Т8 в Русальянс на фестивальной 5B строение 5 от 2 миллионов 549 тысяч рублей. Русальянс – официальный дилер Теннет в Нижнем Тагиле. Фестивальная 5B строение 5. Звоните 43 43 42. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября 2026 год.
2: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
1: Теннет Т8. Когда нужен кроссовер без компромиссов, семиместный салон, интеллектуальный полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Все, чтобы получать удовольствие от каждой поездки. В сентябре Теннет Т8, Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37 от 2 миллионов 549 тысяч рублей. Сатурн Р Авто. Официальный дилер Теннет в Нижнем Тагиле. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 9 часов утра. Всем доброе утро.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. 33 проекта КРТ реализуется в 8 муниципалитетах Свердловской области. Механизм комплексного развития позволяет обновлять жилой фонд, строить детсады и школы и расселять аварийное жилье, рассказал губернатор Денис Паслер. По его словам, механизм КРТ позволяет обновлять жилой фонд, застраивать бывшие промзоны и пустыри, создавать комфортную среду и обеспечивать жилье инфраструктурой. Проекты реализуются в Екатеринбурге, Белоярском округе, Среднеуральске, Богдановиче, Новоуральске, Красноуфимске, Нижнем Тагиле и Артемовском. В Нижнем Тагиле при поддержке Евраза открылся Центр развития уличных искусств. На территории кластера работают преподаватели по трем направлениям. Диджеинг, граффити и современные танцы, пишет агентство новостей «Междустрок». На пробном занятии дети могут попробовать себя во всех направлениях и выбрать наиболее понравившиеся. Все занятия для них будут бесплатными. Грантовый конкурс «Евраз. Город друзей. Город идей» проводится в городах Урала с 2007 года. За это время поддержку получили более 330 проектов. Двум жителям Нижнего Тагила вынесли приговор за кражи интернет-кабеля и повреждение объектов связи. Осужденные оставили без интернета сотни жителей Дзержинского района, срезав более километра сетей городского провайдера. По данным Дзержинского суда, обвиняемым вменили 7 эпизодов кражи, 4 случая повреждения объектов инфраструктуры и 1 факт покушения на хищение. Тагильчане во всем признались и избежали тюремного заключения. Их приговорили к 2 и 4 годам принудительных работ. 10% от их заработка будет забирать государство. Также с похитителей взыскали 34 тысячи рублей. В Екатеринбурге с 13 по 16 сентября проезд в метро снизят до 1 рубля. Акция действует при оплате по биометрии через улыбку и приурочена к Международному фестивалю молодежи. Пассажирам не нужно показывать билет участника, вводить промокод или проходить доп. Регистрацию. Система сама спишет льготную сумму при проходе через турникет. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
4: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей.

0: бесплатно. Все в одном месте. У официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто». Не оферта. Указана минимальная цена на билджи X50+. Комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: «Аками». Проверено друзьями.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: А по данным сервиса Яндекс, погода сегодня на среднем Урале немного облачно. Солнце выглянет обязательно. Дождей не будет сегодня. Юго-западный ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. Температура утром 16 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 18.

0: Храни тепло, Урал! Еще немножко осени, нам бабьего лета нужно! Вчера погода была супер, надеемся, что сегодня она будет еще лучше, но ли как минимум не хуже.
1: Это точно. Доброе утро, Алина Геринг, Александр Данилов. С тобой в это утро до утреннее шоу на Эко-радио. 9 сентября, среда, половина недели. Уже как бы легче чуть-чуть становится. Пятница на горизонте как бы уже там проклевывается.
0: Проклевывается, да, как лучи солнца.
1: Да, ну и пришло время поздравлять наших именинников и именинниц.
0: А именинницы? Есть одна особенная.
1: Одна важная.
0: Одна важная. Важный человек в нашей организации. Незаменимый человек. Это Ольга у нас Хардиева, наш музыкальный редактор. Ну, правильно, кажется, должность назвал? Да я, честно говоря, не знаю, как эта должность называется. Ольга, ну, мы все равно позвали. Не должность красит человека, а человек, как говорится...
1: Ой, как красиво ты сказал. Ну, это правда.
0: Это правда.
1: Ну, я хочу сказать, чтобы просто все мечты сбывались, чтобы все получалось и задуманное, потому что это важно. Ну, и... Спасибо за музыкальные эффекты, коллега. И чтобы, в принципе, все получилось так, как задумывалось. Ну и улыбка с лица не сходила. И это самое главное.
0: Да. С днем рождения! Так, ну а если смотреть на знаменитости, Ольга, вы сегодня родились вместе с таким прекрасным актером, как Хью Грант. Сколько-то там... Я все никак не могу посмотреть его первый фильм про свадьбы... Как он называется? Представляешь, столько времени прошло. Но на самом деле у меня еще тут разбилось сердце. Человеку 66 лет.
1: Так.
0: Я просто смотрю на возраст своих любимых актеров, и мне становится страшно. Господи, как так?
1: Ну, Хью Грант в многих очень интересных фильмах. «Джентльмены».
0: Да, вот отсюда, кстати, из «Джентльмена» сейчас играет песня. Специально.
1: Если вы любите триллеры,
0: то...
1: то «Еретик», «Достать ножи», «Операция Фортуна», в общем, все вот это вот.
0: Да, в последнее время он с этим, кто «Джентльменов»-то снял, с Гаем Ричи работает активно, да, и, кстати, у него хорошие такие образы получаются. Так, ладно, если мы вернемся к более таким веселым временам, Адам Сэндлер отмечает свой день рождения, комик, режиссер, актер, это певец на свадьбе, счастливчик Гилмор и много-много других дурацких американских комедий.
1: Ну, у них есть своя вот эта вот особенность какая-то, своя атмосфера.
0: Да, вот умеет человек снимать, вроде какая-то ерунда, но тем не менее, вот умеет, приятно смотреть. Оказывается, представляете, он еще и песни поет, вот давайте его послушаем, вот это вот самый Адам Сэндлер исполняет. I'll get you medicine. When your tummy aches, build you a fire if the furnace breaks. Ну, в общем, талантливый.
1: Что-то душевное.
0: Да, что-то чувствуется, что вот есть тут
1: талантливый человек. Человек талантлив во всем, понимаешь?
0: Это видно.
1: Это видно.
0: Это видно.
1: И слышно. Ну что, если у вас тоже сегодня день рождения, то мы вот также вас поздравляем. Будьте счастливы. Но у нас впереди только самая лучшая музыка на Эко-радио. Оставайся с нами.
2: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама. С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка. Легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
1: Категория 0+.
2: 2026 год.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: кстати, хорошая привычка, да? Пока, если есть желание потанцевать, если есть возможность, то танцевать. Это отличная привычка. И, кстати, стресс хорошо снимает танцы.
1: Ну да, почему бы и нет?
0: Почему в конце недели тогда, как будто бы стресс накопишь, там бах, пойдешь, потанцуешь, скинул несколько тонн кортизола, и замечательно.
1: Тон.
0: Ну, там, знаешь ли, к пятнице уже там у некоторых прямо тележка, вагон и маленькая цистерна накапливается.
1: Знаешь, как говорят, в своем глазу соринку не увидишь, а в чужом бревно заметишь. Так вот, может быть, у вашего близкого человека есть какая-то привычка или особенность, которую вы наблюдаете годами и все еще не можете понять, почему он так делает. Вот у меня есть дурацкая привычка. Я готова рассказать.

0: сказать. Я не закрываю предметы до конца. Вот я даже, видишь, у меня бутылка даже не до конца. Но я не знаю, что с собой поделать.
1: Я даже помню, дверь не закрываешь.
0: Зубную пасту до конца вот не закрываю. Банку кофе могу тоже не закрыть. Ой, супруг говорит. Я вот утром просыпаюсь, беру банку кофе за ручку, да, за крышку. И, естественно, кто ее брал в 5 утра? И как бы вот так. И, в общем, ну, как-то живет с моей привычкой. Нормально вроде.
1: Такие серьезные у тебя привычки-то. Опасные, я бы тебе сказала.
0: Не могу ничего с собой поделать. Не закручиваю до конца крышки. Что делать?
1: Что делать?
0: Вода у меня постоянно разливается везде. Вот опять же.
1: А в машине кофе едешь, у тебя пям-пям, все разливается. Ой, какие привычки у вас. Я вот даже, честно говоря, действительно, я не могу про себя ничего вспомнить.
0: Я вот так и знала. Вот и у тебя что не спроси. Ой, я не знаю. Да я, ну вот.
1: Моя привычка все забывать.
0: Ну вот именно. Твоя привычка ничего про себя не рассказывать интересного. Я уверена, что у тебя масса там всяких вот таких вот. Крошки со стола не убираешь, там, знаешь.
1: Наоборот. Все время протираю, все чище протираю.
0: Носки там разбрасываешь.
1: Нет,
0: да, конечно. Кровать не заправляешь.
1: Нет, нет, не моя тема.
0: Ну что еще? Не знаю.
1: Слушай, ну тебе лишь бы меня это самое мучить и...
0: Ну а что с тобой еще делать?
1: Гадать, да. Давай-ка ты это все эти мучения оставишь на утку, на радиоутку, да?
0: Ну хорошо.
1: Ты же там опять же, у меня же сегодня какой день недели? Среда, пока да. Я держусь хорошо, но я все держусь-то благодаря нашим слушателям, так что давайте-ка мы буквально через две песни тоже вместе тут против Алины противостоим. У нее каверзные вопросы. А о чем мы говорить-то будем сегодня?
0: Про красоту.
1: Ах ты, да ты что? Ну, тут есть шансы мне победить. Я думаю, да. Я тут тебя побежу.
0: Ой.
2: Вставай, просыпайся. Мы заряжаем твое утро.

0: Ох уж эти градусы-то, 100-градусные. Так, я на самом деле тут повыпендривался. Говорю, да, мы сегодня говорим в радиоутке про красоту. Ха, на изи. А что-то у меня сейчас холодочек-то проходит, прокладывается, так закладывается. Я думаю, что нужны эти помощники.
1: 96-00-15, номер телефона, скорее набирай, чтобы помочь Александру справиться с фактами радиоутки.
0: О красоте.
2: Радиоутка.
0: Да, о красоте, по красоте, красотой, красиво, в кружку. Перефразируя фразы от души душевно в душу.
1: Понятно.
0: Так, ну сегодня говорим о красоте. Наша охота сейчас прямо начнется. Алина придумала какие-то интересные. Ну как придумала? Что-то придумала?
1: Я не придумывала ничего.
0: Узнала?
1: Я все по факту.
0: Все по факту.
1: 96-00-15. Набираю номер телефона, чтобы помочь Александру, моему коллеге, ответить на вопросы про красоту. Сегодня будет три факта. Нужно отгадать, правда это или ложь.
0: Ну, красота, она такая размытая формулировка.
1: Ну,
0: да?
1: Красота, формулировка размытая, действительно. Но некоторые факты все равно как-то на слуху. И я думаю, что...
0: Что?
1: Вы
0: мы справимся.
1: Да.
0: Так, мы что, буду справляться один? А я могу. Я могу это сделать.
1: Но я не буду тебе поддаваться абсолютно никаким образом.
0: Да я знаю, знаю. Ну, так, ну что же, у меня что-то уже так...
1: Начинаем?
0: Мандражик-то есть. Ну, кстати, если у тебя есть желание присоединиться в процессе, то 96-00-15 набирай. Это. Будем рады, что
1: Да не нервничай.
0: Ладно. Поехали.
1: Первый факт.
0: Так, охота. Подожди, я выпущу на свою эту собаку.
1: Давай. А правда ли, что в некоторых исторических культурах черные зубы считались красивыми?
0: Я думаю, да.
1: Ой, как
0: а
1: ты, как ты сразу.
0: Нет-то? А черные зубы, а почему бы нет? Это даже у нас некоторые рэперы сейчас как бы чернят зубы свои, я даже знаю. Некоторые пальцы красят в черный цвет.
1: Да, и тут не про маникюр.
0: Ну, понятно, понятно. А почему бы нет? Черный цвет. А, кстати, я помню, даже специально ели сахар, чтобы зубы чернели, по-моему, в каких-то древних веках.

0: там Людовики, вот это
1: все. Mm-hmm. Ну, Помпадур, в общем, ты говоришь, что это правда.
0: Да, я уверен, что это правда. И это...
1: Проверим.
2: Ну, теперь вся утка.
0: Наша утка, правда.
1: Ну, практика окрашивания зубов была даже распространена в Японии, в Вьетнаме, так как черный цвет улыбки символизировал красоту, зрелость, высокий статус и верность.
0: Ух ты.
1: Вот так, потому что белые зубы считались как бы, ну... не очень.
0: Типа привлекают внимание, типа это.
1: Да, в общем, ладно.
0: Хорошо, а сейчас у нас наоборот. Сейчас наоборот, чем белоснежнее улыбка, да, тем...
1: Ну, ты же знаешь, не переборщить.
0: Да, то некоторые заходят сначала цвет зубов, а потом же человек.
1: А так, отлично, значит, второй.
0: Ну что ж,
1: факт.
0: Пока хорошо, да, давай второй.
1: Но я думаю, с этим фактом ты справишься, он очень известен. А правда ли, что в Древней Руси румяна делали из свеклы и ягод, а брови подводили углем и сажей?
0: Ну, ты знаешь, тут я просто включаю логику. Я думаю, что да. Ну, давай поразмышляем. В Древней Руси Макс Фактор-то еще не пришел на Древнюю Русь.
1: Ты даже знаешь Макс Фактор. Вау. Вот это познание, конечно, коллега.
0: Я в 90-х рекламу-то смотрел на телевидении.
1: Так что,
0: а наш люд, он такой, он изобретательный. Есть свекла, есть сажа. Мы из этого всего сделаем...
1: Красотку.
2: Ну, теперь вся утка наша.
1: Ну, конечно, это вообще факт. Очень легкие, известные натуральные красители были доступны и широко использовались в быту.
0: Натуральные, заметь.
1: Натуральные, да, конечно.
0: Красавицы. Загляните на свеклу. В огород загляните. Почему бы не использовать?
1: Набрала овощей, да как накрасилась, да как вышла.
0: О, да.
1: Все мужчины сразу...
0: Мэри Кэрри вошла.
1: Ну все, хватит. Познания твои, я поняла. Ну и наш третий факт. Ты готов?
0: Хорошо, пока, да, спокойно.
1: Пока ты идешь...
0: Как олимпиец.
1: Да, более-менее, ладно. Правда ли, что раньше мужчины в Англии носили накладные плечи, чтобы подчеркнуть силу и статус?
0: Вот сейчас ты меня вот ввела в заблуждение. Я сейчас сразу вспоминаю, как я сдавал экзамен в ГАИ. Так же все сдал, и на последнем вопросе бах, и такой думаю, а как бы
1: да.
0: А если у меня одна ошибка будет?
1: Нет,
0: можно как в экзамене? Ну, ты знаешь, что плечи накладные, да?
1: Плечи, чтобы подчеркнуть силу и статус. То есть не спортом заниматься.
0: Понятно.
1: Кто там
0: спортом занимался?
1: Ну, там не надеть какой-то очень яркий, да, парик большой или красивый, там, не знаю, жакет, там, ну, в общем, что-то такое.
0: Я понял. Давайте опять же включим логику. Я помню, что вот эти подкладки были модные в свое время, там, в 80-х годах, там, 90-х, да, эти пиджаки были с подкладками, с такими прямыми.
1: Но я даже тебе больше скажу, они сейчас актуальны.
0: Сейчас как бы возвращаются, да, сейчас тоже возвращается это. А вот чтобы и в всякие людовики это носили, они же все-таки больше... Кружева, вот эти вот на голове, вот это вот все, вот эта копна у них была, и вот эти панталоны, вот это вот все помню. А вот чтобы таких штуки, я что-то не помню. Поэтому я думаю, это ложь.
1: Ну ладно, ложь так ложь.
0: Так в смысле, Да ладно.
1: Давай проверим. Все подбираются, засыпают. Этот крик означает, что все, попался ты, наконец-то.
0: Нет у меня помощника сегодня.
1: Первые плечи в истории моды это были, да, не ради удобства, а ради визуального эффекта. Шире плечи, сильнее мужчина. Да, вот сегодня мы ходим в зал, а тогда просто подкладывали ткань, суть одна. Хочется выглядеть внушительно.
0: Естественно.
1: Ну все, ну а что ты тогда говоришь-то? Ну все, значит, ты проиграл.
0: Эх, господи, я проиграл.
1: Ты проиграл, значит.
0: Ну что, судьба моя? Какая судьба моя? Судьбинушка-то. Давай очень полегче.
1: Ну не нервничай, на стуле закрутился.
0: Ну а как?
1: Значит, смотри, у нас среда, да? Четверг, пятница. Два эфира впереди у нас с тобой. И в течение этих двух эфиров... Ты будешь каждый час рассказывать про меня какой-то факт.
0: Хороший?
1: Ну, нет.
0: Подожди, еще раз. До пятницы каждый час про тебя рассказывать,
1: да,
0: факт?
1: То есть впереди 6 часов.

0: да, тебе нужно составить 6 фактов про меня. И каждый час про меня рассказывать что-нибудь.
1: Как интересно. Вот это мне нравится. Хорошо. Заметано.
0: Но давай договоримся. Факты должны быть интересными.
1: Ну, какие уж будут.
0: Ну,
1: как
0: придумывай, ищи.
1: Я, может, там что-нибудь такое найду, что разучивать нельзя.
0: Да, ну нет.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
4: «Я водитель». Специальный автомобильный проект на «Эко-радио». Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.

0: подряд. Вот такое вот она мне испытание придумала. Звезды посмотрела. Ну, в гороскоп. Да. Вот откуда ветер-то дует. А?
1: Они все... а вы думаете, что гороскопы неправда? Мы просто так это все рассказываем. Ну нет же.
0: То еще вот правда. Вот. Да, еще правда.
1: Да, но как день провести-то сегодняшний? Узнаем и расскажем. Овны, ваши лидерские качества потребуют подкрепления реальными цифрами. Прежде чем предлагать коллегам, друзьям, знакомым какую-то идею, вы подготовьте четкие расчеты, и все будет у вас тип-топ.
0: Желательно на листочке еще запишите.
1: Ну, это да.
0: Так, тельцы, перед важным действием сегодня тщательно все перепроверяйте. День благоприятен для рутинной, но скрупулезной работы, которую вы долго откладывали. Ваше внимание к деталям будет вознаграждено.
1: Близнецы, сегодня отличный день для обучения и планирования коротких поездок. Но звезды советуют фильтровать входящую информацию. Доверяйте только проверенным источникам. Вечер стоит посвятить спокойному общению с близким другом за чашкой чая.
0: Раки, сегодня звезды вам настоятельно рекомендуют: избегайте давать деньги в долг даже самым близким людям. Сосредоточьтесь на оптимизации текущих расходов и наведении порядка в семейных документах.
1: Львы, дорогие, ваше обаяние сегодня работает как эффективный инструмент. Используйте его для проведения переговоров, для общения и вообще, в принципе, в жизни. Но помните, что нужно позволять и другим получать свою долю признания и внимания. Не притягивайте одеяло на себя.
0: Львы.
1: Это вау. Я ж потерял дар речи.
0: Так, ладно, девы дальше. Именинницы, девы. Девы, девы, составьте пошаговый план на остаток месяца, и это снимет тревожность. Максимальная продуктивность достигается сегодня благодаря обоснованной логике и вниманию к мелочам.
1: Весы, вам сегодня опять придется выбирать что-то. Ну, одно из двух каких-то равноценных альтернатив, что вот этот выбор определит ваш и график рабочий на ближайший месяц, и вообще настроение, и планы. Но если вы не сможете сегодня сделать выбор, нужно выписать плюсы и минусы каждого варианта на лист бумаги, и все придет к одному знаменателю шикарному.
0: Где без кредита там сойдется.
1: Все сойдется, да.
0: Так, скорпионы, глубокое погружение в рабочие процессы принесет неожиданный результат. Велика вероятность найти потерянный файл, обнаружить скрытую закономерность в отчете или вывести неискреннего коллегу на чистую воду.
1: О-о-о.
0: Берегите скорпионов сегодня.
1: Стрельцы, масштабные планы ваши столкнутся с необходимостью всякого рода согласований. Вместо того, чтобы раздражаться, превратите это все в какую-то такую азартную игру. Но поездки запланированы на вторую половину дня. Лучше... А что лучше?
0: Лучше отложить.
1: Могут затянуться у вас. Вам надо час на дорогу выделять, чтобы избежать стресса и спешки. Вот так вот.
0: Да, торопиться никогда не стоит в передвижении на автомобиле. Так, козероги, сегодня вам нужно фиксировать все договоренности письменно. Устных обещаний недостаточно. Идеальный день для демонстрации вашего главной суперсилы именно сегодня. А какая суперсила? Стратегическое планирование. Планируйте.
1: Водолеи, неожиданный звонок или сообщение изменит ход вашего дня. Придется быстро перестраиваться, адаптироваться. Вы не раздражайтесь, у вас все будет хорошо.
0: Ну и рыбки. Сегодня вам потребуется волевое усилие, чтобы спуститься с небес на землю и заняться скучной рутинной работой. Но вдохновение к вам вернется с удвоенной силой вечером.
1: Ура, жду.
0: Все будет хорошо, замечательно и классно.
1: Ну,
0: так,
1: здорово.
0: Ну все. В общем, среда, немножечко поработали, аккуратно, планы составили, все подписали. И там уже там четверг, пятница. Как
1: там
0: было.
1: Уже выходные.
0: Все хорошо.
1: Ну что, это было утреннее шоу на Экорадио. Алина Геринг, Александр Данилов были с тобой в это утро. Всем пока. Хорошего
0: пока-пока.
1: Дня.

0: Авторадио. Реклама.
1: Пройти обследование на современном рентгенаппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания МедКТ на Красноармейской 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. МедКТ, Нижний Тагил, Красноармейская 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: 10 часов на Среднем Урале. Всем доброе утро.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. 33 проекта КРТ реализуется в 8 муниципалитетах Свердловской области. Механизм комплексного развития позволяет обновлять жилой фонд, строить детсады и школы и расселять аварийное жилье, рассказал губернатор Денис Паслер. По его словам, механизм КРТ позволяет обновлять жилой фонд, застраивать бывшие промзоны и пустыри, создавать комфортную среду и обеспечивать жилье инфраструктурой. Проекты реализуются в Екатеринбурге, Белоярском округе, Среднеуральске, Богдановиче, Новоуральске, Красноуфимске, Нижнем Тагиле и Артемовском. В Нижнем Тагиле при поддержке Евраза открылся Центр развития уличных искусств. На территории кластера работают преподаватели по трем направлениям. Диджеинг, граффити и современные танцы, пишет агентство новостей «Между строк». На пробном занятии дети могут попробовать себя во всех направлениях и выбрать наиболее понравившиеся. Все занятия для них будут бесплатными. Грантовый конкурс «Евраз. Город друзей. Город идей» проводится в городах Урала с 2007 года. За это время поддержку получили более 330 проектов. Двум жителям Нижнего Тагила вынесли приговор за кражи интернет-кабеля и повреждение объектов связи. Осужденные оставили без интернета сотни жителей Дзержинского района, срезав более километра сетей городского провайдера. По данным Дзержинского суда, обвиняемым вменили 7 эпизодов кражи, 4 случая повреждения объектов инфраструктуры и 1 факт покушения на хищение. Тагильчане во всем признались и избежали тюремного заключения. Их приговорили к 2 и 4 годам принудительных работ. 10% от их заработка будет забирать государство. Также с похитителей взыскали 34 тысячи рублей. В Екатеринбурге с 13 по 16 сентября проезд в метро снизят до 1 рубля. Акция действует при оплате по биометрии через улыбку и приурочена к Международному фестивалю молодежи. Пассажирам не нужно показывать билет участника, вводить промокод или проходить доп. Регистрацию. Система сама спишет льготную сумму при проходе через турникет. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
4: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил» не оферта. Указана минимальная цена на «Белджи» X50+, в комплектации актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: «Аками». Проверено друзьями.
5: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер юго-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов.

Доброе утро, друзья! С вами Маша Максимова, и начинаем зажигать театрально и весело с новинкой «Спектакль» от «Баиндия». Пусть каждый из вас будет главным героем.

0: Качественные саундтреки к вашей истории отвечает Эко-радио. В этом часе парад Off Planets. Группа Feist of Family.
1: На костре сгорели наши чувства, сейчас у нас нет. Любовь была искусственной, скоро рассвет.
0: Халифлейм

0: прямо сейчас продолжаем заряжаться позитивом и энергией от песни Ray. Where is my husband?
1: Экран. Радио.

0: Это радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
2: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй. Рекомендую.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
4: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ТС».
5: А где все наши сотрудники?
6: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Добро, два крыла. Любовь вдохновляет и окрыляет. Если ты влюблен, то мир кажется намного прекраснее. И даже серые будни ощущаются ярче и приятнее. А еще от рутины спасает Экорадио. У нас в арсенале самая лучшая музыка и интересные передачи. Кстати, совсем скоро свежая подборка новостей в передаче Digest News. Но сперва еще немного раскачаемся вместе с Элли Брук. No good.
1: Экорадио.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Исландские архитекторы задумались о необычном строительном материале – раскаленной лаве. Идея появилась еще в 2018 году, а поводом стала частая вулканическая активность в стране. Например, город Гриндавик за последние годы пережил 10 извержений. По мнению архитекторов, одного такого раскаленного потока хватит, чтобы за несколько недель возвести фундамент целого города. Воплотить проект планируют примерно к 2150 году. Рассматривают разные способы – собирать лаву роботами или подавать ее контролируемым потоком и сразу формировать стены. Такой подход может снизить загрязнение от традиционных стройматериалов. Идея звучит футуристично, но в Исландии, где вулканы – часть пейзажа, она обретает практический смысл. Главное – не остыть в процессе. В Москве открылась необычная выставка-продажа «Реликтум. Следы времени». Там можно приобрести настоящие древности – от метеоритов возрастом 4,5 миллиарда лет до скелетов динозавров. В числе лотов – полный скелет пещерного медведя за 10 миллионов рублей и пситокозавр за 12,5 миллиона. Есть также бивни мамонта, окаменелые яйца динозавров и обломки метеоритов. Организаторы считают, что моду на коллекционирование окаменелостей задал фильм «Парк юрского периода». На выставку приходят не только любопытные, но и те, кто готов потратить серьезные суммы. Некоторые коллекционируют с детства и со временем меняют интересы. Все экспонаты, скорее всего, окажутся в частных руках. Но организаторы надеются, что ученые также получат к ним доступ. Если, конечно, новые владельцы не решат спрятать динозавра в гостиной как арт-объект. В Пекине проходят всемирные игры гуманоидных роботов. В третий день соревнований главными стали гимнастика и бег с препятствиями. Роботы выполняли прыжки и кувырки, но не все сохраняли равновесие. Некоторые падали. На 400-метровой дистанции с препятствиями машины обходили столбики, ползали и поднимались по лестницам. Четыре тяжеловеса начали со штангой в 15 килограммов. Один из них потерял равновесие и упал в сторону судейского стола. Судьи остановили выступление, но попытку засчитали. Кроме спортивных дисциплин в программу вошли чирлидинг и открывание бутылок. Всего в играх 51 дисциплина, 30 спортивных и 21 практический конкурс. Роботы пока учатся, но зрелище уже впечатляет. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Выборы 2026.
1: Россия сильна Уралом, а Урал – это все мы. Голосуй за сильный Урал. Голосуй за единую Россию.
2: Оплата за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

0: только боль.
1: Эко-радио. Реклама.
2: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу. Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!

0: 2008-го Леди Гага «Папарацци» вспомнили только что. А чтобы стать живой легендой и добиться высот в карьере, нужно начать с чего-то простого. Например, с качественного образования. Информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям. Программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 25-79-50. Октябрьская революция, 44. Нижний Тагил, 2026 год.
1: Радио. Объятья нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе 299 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением 3-го квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
4: В обед хочется вкусно поесть, но без лишних затрат. В Янсаме бизнес-ланч от 329 рублей. Быстро, сытно и по-настоящему удобно. Суп, салат, основное и десерт. Конструктор под твой вкус и настроение. Бери подругу, коллегу или просто приходи сама. Твой вкусный обед ждет тебя в Янсаме.
5: В Янсаме новые бизнес-ланчи от 329 рублей каждый месяц в будние дни до 16:00. Вкусно, быстро и по делу. Выбирай свой обед, миксуй. Все просто. Ем сами.
6: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
7: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета».

0: Планета до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
1: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на Planeta.tc.
2: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: 11 часов на Среднем Урале. Всем большой привет!
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Подготовка к самому масштабному событию сентября – Международному фестивалю молодежи – выходит на финишную прямую. В Екатеринбурге прошла встреча делегаций Свердловской области, в нее вошли более 400 участников, в том числе иностранные студенты уральских вузов. Всего к команде Свердловской области присоединились 50 иностранных студентов, также в делегацию региона вошли школьники, около 60 участников от 14 до 17 лет. Узнать представителей Среднего Урала на фестивале очень просто, все они будут в мерче, который также презентовали на первой большой встрече. 35-летнего тагильчанина осудили за нападение на подростка. Он избил 15-летнего юношу и отобрал у него мобильный телефон, рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда. Все произошло вечером 1 апреля этого года возле дома номер 17 на улице Нижняя Черепанова. Нетрезвый мужчина подошел к школьнику и стал требовать отдать телефон. Получив отказ, он несколько раз ударил подростка по голове. Парень упал, а агрессор навалился на него своим телом. Телефон выпал из кармана, подсудимый подобрал его и скрылся. Нападение на подростка силовики квалифицировали как разбой. Мужчину приговорили к 4 годам принудительных работ с удержанием 10% зарплат. В Нижнем Тагиле сложилась напряженная обстановка с местами на кладбищах. Где власти планируют хоронить горожан в ближайшие годы, обсудили на комиссии Гордумы по городскому хозяйству и ЖКХ. Под захоронение есть два участка по 40 гектаров, которые город получил от Уралвагонзавода. Но их освоение возможно только после строительства дороги. Сейчас к этой земле просто не подобраться. По словам вице-мэра по горхозяйству Егора Купасова, отдельную трассу к местам захоронения делать не намерены. Фирменный поезд «Демидовский экспресс», курсирующий между Екатеринбургом и Санкт-Петербургом, станет двухэтажным. В обновленном составе он отправится 3 декабря. Для Свердловской железной дороги это первый двухэтажный поезд в истории. Как уточнили в пресс-службе перевозчика, состав произведен Тверским вагоностроительным заводом и полностью соответствует требованиям безопасности, надежности и комфорта. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
4: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на LG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Аками. Проверено друзьями.
5: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18 градусов.

Дерзкая и яркая Майли Сайрус с новинкой «Best Besides» бросила вызов скучным и унылым будням. Под такие треки заскучать просто не получается. А если ты настроен на эко-радио, то волна позитива и отличной музыки тебе обеспечена 24/7. В этом часе услышим прекрасную Эйву Макс.

0: других популярных исполнителей. А прямо сейчас энергия драйва диджея Алок Deep Down.
1: Экро радио.

0: Экорадио. Реклама.
1: 19 сентября – день, когда «Ладо» покупать особенно выгодно. «Лада» на Гальянке отмечает день рождения. Только 19 сентября специальные условия на автомобиль «Лада». Подарки и дополнительная выгода при оценке автомобиля в трейды. Для всех гостей розыгрыш подарков, а также праздничная программа для детей. «Лада» на Гальянке. Приезжайте на день рождения, забирайте подарки. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2. Источник информации об организации мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения, уточнить опыт носовка цитата. Нижний Тагил, 2026 год, 0+.
2: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
3: Категория 0+.
4: 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

зажгли с коллабом Феликс Йен, Кассандра, Boy You Turn Me. Радоваться каждому дню – это самая приятная и позитивная привычка. А сегодня мы как раз-таки и отмечаем День изобретения новых привычек. И я, Маша Максимова, могу поделиться своей полезной привычкой, которую я, увы, пока что забросила, но она просто 100 из 10. За час до сна я откладывала все гаджеты, все дела и просто читала книги. Тревожность от этого снимается, а сон крепче и спокойнее. Надо бы к этому вернуться. А в группе Эко-радио ВКонтакте вы можете поделиться своими полезными привычками и также рассказать, какую привычку вы бы хотели приобрести, поучаствовать в вопросе. Жду ваших комментариев, ребят. Продолжаем пока что зажигать с Марией Крамбрери «Золото».

0: Выборы 2026.
1: За президента. За сильный Урал. За единую Россию.
2: Оплата произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Суповой набор из цыпленка бройлера 129 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Минск.ру. На текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС. АЗС Нижний Тагил, Газпромнефть, Черноисточинское шоссе 64Д, АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100, дизельное топливо. Очередь от 20 до 50 машин. АЗС Нижний Тагил, Лукойл, улица Питомник, гор Зеленхоза, дизельное топливо. Очередь неизвестна. АЗС Нижний Тагил, Газпромнефть, улица Индустриальная, 38. Дизельное топливо. Очередь от 20 до 50 машин. АЗС Нижний Тагил, Атом Ойл, улица Носова, 37, АИ-95. Очередь неизвестна. В связи с быстро меняющейся ситуацией, наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителям на сайте gdebenz.ru. 16+.
1: Экро. Радио.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть.

0: Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Пройти обследование на современном рентгенаппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской, 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без. Цефалостат. Обследование и результат в день обращения. «МедКТ», Нижний Тагил, Красноармейская, 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: 12 часов на Среднем Урале. Всем добрый день.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Подготовка к самому масштабному событию сентября, международному фестивалю молодежи, выходит на финишную прямую. В Екатеринбурге прошла встреча делегаций Свердловской области, в нее вошли более 400 участников, в том числе иностранные студенты уральских вузов. Всего к команде Свердловской области присоединились 50 иностранных студентов, также в делегацию региона вошли школьники, около 60 участников от 14 до 17 лет. Узнать представителей Среднего Урала на фестивале очень просто, все они будут в мерче, который также презентовали на первой большой встрече. 35-летнего тагильчанина осудили за нападение на подростка. Он избил 15-летнего юношу и отобрал у него мобильный телефон, рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда. Все произошло вечером 1 апреля этого года возле дома номер 17 на улице Нижняя Черепанова. Нетрезвый мужчина подошел к школьнику и стал требовать отдать телефон. Получив отказ, он несколько раз ударил подростка по голове. Парень упал, а агрессор навалился на него своим телом. Телефон выпал из кармана, подсудимый подобрал его и скрылся. Нападение на подростка силовики квалифицировали как разбой. Мужчину приговорили к 4 годам принудительных работ с удержанием 10% зарплат. В Нижнем Тагиле сложилась напряженная обстановка с местами на кладбищах. Где власти планируют хоронить горожан в ближайшие годы, обсудили на комиссии Гордумы по городскому хозяйству и ЖКХ. Под захоронение есть два участка по 40 гектаров, которые город получил от Уралвагонзавода. Но их освоение возможно только после строительства дороги. Сейчас к этой земле просто не подобраться. По словам вице-мэра по горхозяйству Егора Купасова, отдельную трассу к местам захоронения делать не намерены. Фирменный поезд «Демидовский экспресс», курсирующий между Екатеринбургом и Санкт-Петербургом, станет двухэтажным. В обновленном составе он отправится 3 декабря. Для Свердловской железной дороги это первый двухэтажный поезд в истории. Как уточнили в пресс-службе перевозчика, состав произведен Тверским вагоностроительным заводом и полностью соответствует требованиям безопасности, надежности и комфорта. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
4: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил».
5: Восточное шоссе 3. Реклама «Овода», «Гелата», «Не оферта», указана минимальная цена на «Белджи» X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
6: «Аками». Проверено друзьями.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 16 градусов. А завтра на небе будет облачно, также облачно с прояснениями, осадков не ожидается, атмосферное давление в норме, ветер восточный до 2 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 19 градусов.

клубное энергичное звучание новинки Софи Такер. «Барселона» заставляет мечтать о приближении выходных. Мысленно уносишься вперед и думаешь, как же здорово оторвешься в пятницу. А до отдыха осталось совсем недолго. Половина среды уже позади. И все лучше только впереди, друзья. А с любимыми композициями на Эко-радио время пролетает просто незаметно. В этом часе нас ждут группа «Бандерас».

Time Impala. Полина Гагарина.

0: Это радио. Реклама. С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка. Легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
1: Категория 0+.
2: 2026 год.
3: Ищите современный кроссовер по выгодной цене только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. Тенет Т7 от 2 миллионов 45 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер Тенет в Нижнем Тагиле. Звоните 37-05-65. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября 2026 год.
4: Слушаю, повелитель.
5: Джин, я уже несколько раз перепутал ковер-самолет с половиком и чайник тру вместо волшебной лампы. Где мне взять хорошие очки?
4: Хозяин, чтобы больше не летать на домашних ковриках и не обжигаться об горячее, записывай адрес оптики Филин. Пархоменко 14, Космонавтов 30, Мира 38, Ленинградский 39. Оптика Филин. Только хорошие очки и никакого волшебства.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Погрузились в нежность с группой Avalon Roxton, Vertigo, и несмотря на пасмурную и немного упавшие вниз градусы, нам сегодня, друзья, есть что отпраздновать. Во-первых, день изобретения новых привычек. Самое время начать жизнь мечты и, может быть, например, здоровое питание попробовать. А еще Международный день красоты мы отмечаем в эту среду. Ну и самое главное, сегодня родилась наша красота, наша прекрасная Ольга Харзеева, программный директор Эко-радио, шикарный психолог и просто начальник мечты. Спасибо вам, что вы у нас есть, здоровье, процветание и самых интересных идей. А мы возвращаемся к музыке. На очереди Юлианна Караулова. 100 сердец.
1: Эко-радио.

0: Экорадио. Реклама.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
3: Когда хочется больше, чем просто автомобиль. Тенет Т7. Современный дизайн, турбированный двигатель, интеллектуальные помощники водителю и высокий дорожный просвет. Только в Русальянс на фестивальной 5Б. Строение 5. Тенет Т7 от 2 миллионов 45 тысяч рублей. Официальный дилер Тенет. Русальянс на фестивальной 5Б. Строение 5. Звоните 43 43 42. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Джонни, Анна Асти, «Как любовь твою понять». Да уж, отношения и романтика тяжело поддаются логике и пониманию. А вот если вы хотите изучить новую профессию или получить новые знания, то есть одно шикарное для этого место. Информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям. Программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 257950. Октябрьской революции 44. Нижний Тагил, 2026 год.
1: Экро. Радио.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
1: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
4: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта». С выгодой до 334 тысяч рублей у официального дилера «Осмото Тагил». Свердловское шоссе, 43. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода кредит по госпрограмме и трейдинг. АО «Автофинансбанк».
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
3: Нижний Тагил.
4: В обед хочется вкусно поесть, но без лишних затрат. В Юнсаме бизнес-ланч от 329 рублей. Быстро, сытно и по-настоящему удобно. Суп, салат, основное и десерт. Конструктор под твой вкус и настроение. Бери подругу, коллегу или просто приходи сама. Твой вкусный обед ждет тебя в Юнсаме.
5: В Юнсаме новые бизнес-ланчи от 329 рублей каждый месяц в будние дни до 16:00. Вкусно, быстро и по делу. Выбирай свой обед, миксуй, все просто в Юнсаме.
6: Вы ведь тоже иногда разговариваете со своей машиной? Просите не подводить и радуетесь, когда она служит вам верой и правдой. А значит, и заботиться о ней хочется по-настоящему. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества. Официальный сервис «Лада» на Гольянке. Автосеть РФ. Продлеваем молодость вашего автомобиля. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
7: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
8: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
9: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: 13 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. «Лукойл» и «Газпромнефть» увеличивают поставки топлива в Свердловскую область, сообщил губернатор Денис Паслер на пресс-конференции 8 сентября. По его словам, суточный объем отгрузки бензина только по сети «Лукойл» выросли со 138 до 400 тонн. «Газпромнефть» увеличила реализацию топлива на 40-50% по сравнению с прошлым годом. Компания также замещает инфраструктуру закрытых заправок других сетей. Губернатор добавил, что областные власти контролируют ситуацию с поставками топлива и продолжают взаимодействовать с федеральным штабом. Минэнерго России и нефтяными компаниями. Аграрии Свердловской области смогли вырастить достаточно урожая, чтобы обеспечить себя продовольствием, несмотря на проливные дожди и паводок. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер на пресс-конференции 8 сентября. Губернатор отметил, что уборка зерновых и овощей идет по графику. Некоторые хозяйства все же столкнулись с задержками, однако сейчас наверстывают упущенное. Тем более, что в последние дни погода благоприятствует полевым работам. При этом, по словам Паслера, Свердловская область продолжает развитие аграрных направлений, которых традиционно не хватает на среднем Урале, чтобы уменьшить зависимость от импорта. Ситуация с рождаемостью Свердловской области остается сложной, заявил на пресс-конференции губернатор Денис Паслер. По его словам, если 10 лет назад в регионе рождалось 64-68 тысяч детей в год, то в наши дни лишь 32-36 тысяч. Глава региона отметил, что это существенный вызов для каждого свердловчанина. Сегодня на Среднем Урале насчитывается 67 тысяч многодетных семей. Власти серьезно усилили их поддержку. Субсидии за третьего ребенка увеличились в 3 раза до 500 тысяч рублей. Губернатор отметил, что семья и отношения это главное, однако финансовая помощь также имеет существенное значение. В августе жители Свердловской области оформили 21 тысячу самозапретов на кредиты. По сравнению с прошлым месяцем, число таких ограничений в регионе уменьшилось на 5%, следует из данных Национального бюро кредитных историй. В июле самозапрет на оформление кредита в Свердловской области был установлен 23 тысячи раз. Аналитики уточняют, что спрос на эту услугу снижается во многих регионах. По словам специалистов, главная причина – успехи в борьбе с мошенниками. При этом эксперты рекомендуют заемщикам не ослаблять бдительность и заботиться о безопасности своих финансов. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
4: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто». Не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50+. Комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
5: Аками. Проверено друзьями.
1: Все новости nt.ru.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление, пониженное, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 16 градусов. А завтра на небе будет также облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер восточный до 2 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 19 градусов.

Новинка, которая покорила все чарты. Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, «Отражение». Фанаты Вани, между прочим, давно уже ждали этот трек, ведь анонсировал парень эту работу на своем концерте в Лужниках. Кстати, он ведь стал легендой, самый молодой исполнитель, которому удалось собрать такую огромную площадку. Поэтому неудивительно, что многие новинки Вани есть в плейлисте Эко-радио, ведь у нас для вас только самая-самая шикарная музыка. В этом часе Алекс Уоррен. Мона. Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где я там забью дыхание, набегу, тебя найду и не отдам. Анна Немченко.

0: Дима Билан выпустил хит «Я твой номер один» в 2007-м, а он до сих пор живет в сердцах слушателей. Потому что, когда работа сделана с любовью, это сразу чувствуется. И ты, кстати, тоже можешь раз и навсегда покорить сердце твоего избранника или избранницы. Пиши самые красивые и теплые слова для своей второй половинки на номер 8-900-036-0103 в мессенджере «Макс» или в сообщении в группе «Эко Радио» ВКонтакте. А я, Маша Максимова, все оформлю и озвучу в самом красивом виде. Поверь мне, дорогой тебе человек запомнит это надолго. А пока ты собираешься с мыслями, настроимся на позитив с коллабом Леони Клам Скотт. Stay!
1: Эко Радио.

0: Выборы 2026.
1: Россия сильна Уралом, а Урал – это все мы. Голосуй за сильный Урал. Голосуй за единую Россию.
2: Оплата произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
4: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии.

0: От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО 0 в подарок. Привилегированное предложение в Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

По данным сайта gdebenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС. АЗС Нижний Тагил, Газпромнефть, Черноисточинское шоссе 64D, АИ-92, АИ-95,

98, АИ-100, дизельное топливо, очередь от 20 до 50 машин. АЗС Кычканар, Газпром, нефть, дорожный проезд 7. АИ-92, АИ-95, дизельное топливо, очередь есть. АЗС Нижний Тагил, Лукойл, Черноисточинское шоссе, шоссе 64Г, дизельное топливо, очередь неизвестна. АЗС Нижний Тагил, Адам Ойл, улица Носова, 37, АИ-95, очередь неизвестна. В связи с быстро меняющейся ситуацией, наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdebenz.ru 16+.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
4: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
5: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям, только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
6: Ложь.
5: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель,

настоящий охотник. Это не просто игра, это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне, включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Ульха. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Это радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
5: Категория 0+.
6: 2026 год.
7: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 14 часов на Среднем Урале. Всем добрый день.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. «Лукойл» и «Газпромнефть» увеличивают поставки топлива в Свердловскую область, сообщил губернатор Денис Паслер на пресс-конференции 8 сентября. По его словам, суточный объем отгрузки бензина только по сети «Лукойл» выросли со 138 до 400 тонн. «Газпромнефть» увеличила реализацию топлива на 40-50% по сравнению с прошлым годом. Компания также замещает инфраструктуру.

0: у закрытых заправок других сетей. Губернатор добавил, что областные власти контролируют ситуацию с поставками топлива и продолжают взаимодействовать с федеральным штабом, Минэнерго России и нефтяными компаниями. Аграрии Свердловской области смогли вырастить достаточно урожая, чтобы обеспечить себя продовольствием, несмотря на проливные дожди и паводок. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер на пресс-конференции 8 сентября. Губернатор отметил, что уборка зерновых и овощей идет по графику. Некоторые хозяйства все же столкнулись с задержками, однако сейчас наверстывают упущенное. Тем более, что в последние дни погода благоприятствует полевым работам. При этом, по словам Паслера, Свердловская область продолжает развитие аграрных направлений, которых традиционно не хватает на среднем Урале, чтобы уменьшить зависимость от импорта. Ситуация с рождаемостью в Свердловской области остается сложной, заявил на пресс-конференции губернатор Денис Паслер. По его словам, если 10 лет назад в регионе рождалось 64-68 тысяч детей в год, то в наши дни лишь 32-36 тысяч. Глава региона отметил, что это существенный вызов для каждого свердловчанина. Сегодня на Среднем Урале насчитывается 67 тысяч многодетных семей. Власти серьезно усилили их поддержку. Субсидии за третьего ребенка увеличились в 3 раза до 500 тысяч рублей. Губернатор отметил, что семья и отношения это главное, однако финансовая помощь также имеет существенное значение. В августе жители Свердловской области оформили 21 тысячу самозапретов на кредиты. По сравнению с прошлым месяцем, число таких ограничений в регионе уменьшилось на 5%, следует из данных Национального бюро кредитных историй. В июле самозапрет на оформление кредитов в Свердловской области был установлен 23 тысячи раз. Аналитики уточняют, что спрос на эту услугу снижается во многих регионах. По словам специалистов, главная причина – успехи в борьбе с мошенниками. При этом эксперты рекомендуют заемщикам не ослаблять бдительность и заботиться о безопасности своих финансов. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 16 градусов. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, осадков также не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер восточный до 2 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 19 градусов.

0: достаточно.
1: Девочки, ну давайте уже признаемся, мы ведь таем, когда нас сравнивают с произведениями искусства, как в новинке «By India» спектакль. И если этот трек пришелся тебе по душе, залетай на ecoradio.ru и голосуй за него. Может быть, ему суждено попасть в наш хит-парад топ-30? Решать только тебе. А пока продолжаем наш риф. На очереди звонкий.
2: Мы искрим, как провода, нас не достать. Одиночки в города, вместе лет до ста. Гордость выключай.
1: Темпер Сити. Севиль Артика Асти. И другие звезды музыкального небосклона ждут тебя далее в этом часе. А прямо сейчас нас раскачает дуэт Offenbach, Miles Away.

0: Радио. Реклама.
1: В обед хочется вкусно поесть, но без лишних затрат. В Юнсами бизнес-ланч от 329 рублей. Быстро, сытно и по-настоящему удобно. Суп, салат, основное и десерт. Конструктор под твой вкус и настроение. Бери подругу, коллегу или просто приходи сама. Твой вкусный обед ждет тебя в Юнсами.
2: В Юнсами новые бизнес-ланчи от 329 рублей каждый месяц в будние дни до 16:00. Вкусно, быстро и по делу. Выбирай свой обед. Миксуй. Все просто. Въем сами.
3: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Песня о настоящей любви и верности. Баста, моя Мишель, если я буду танцевать. Стабильность радует всегда, во всех сферах. А когда тебе стабильно выдаются хорошие новости с разных уголков планеты, понимаешь, мир не так уж и плох. Поэтому совсем скоро в эфире Эко-радио передача «Дайджест

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Исландские архитекторы задумались о необычном строительном материале – раскаленной лаве. Идея появилась еще в 2018 году, а поводом стала частая вулканическая активность в стране. Например, город Гриндавик за последние годы пережил 10 извержений. По мнению архитекторов, одного такого раскаленного потока хватит, чтобы за несколько недель возвести фундамент целого города. Воплотить проект планируют примерно к 2150 году. Рассматривают разные способы – собирать лаву роботами или подавать ее контролируемым потоком и сразу формировать стены. Такой подход может снизить загрязнение от традиционных стройматериалов. Идея звучит футуристично, но в Исландии, где вулканы – часть пейзажа, она обретает практический смысл. Главное – не остыть в процессе. В Москве открылась необычная выставка-продажа «Реликтум. Следы времени». Там можно приобрести настоящие древности – от метеоритов возрастом 4,5 миллиарда лет до скелетов динозавров. В числе лотов – полный скелет пещерного медведя за 10 миллионов рублей и пситокозавр за 12,5 миллиона. Есть также бивни мамонта, окаменелые яйца динозавров и обломки метеоритов. Организаторы считают, что моду на коллекционирование окаменелостей задал фильм «Парк юрского периода». На выставку приходят не только любопытные, но и те, кто готов потратить серьезные суммы. Некоторые коллекционируют с детства и со временем меняют интересы. Все экспонаты, скорее всего, окажутся в частных руках. Но организаторы надеются, что ученые также получат к ним доступ. Если, конечно, новые владельцы не решат спрятать динозавра в гостиной как арт-объект. В Пекине проходят всемирные игры гуманоидных роботов. В третий день соревнований главными стали гимнастика и бег с препятствиями. Роботы выполняли прыжки и кувырки, но не все сохраняли равновесие. Некоторые падали. На 400-метровой дистанции с препятствиями машины обходили столбики, ползали и поднимались по лестницам. Четыре тяжеловеса начали со штангой в 15 килограммов. Один из них потерял равновесие и упал в сторону судейского стола. Судьи остановились.

0: Остановили выступление, но попытку засчитали. Кроме спортивных дисциплин в программу вошли чирлидинг и открывание бутылок. Всего в играх 51 дисциплина, 30 спортивных и 21 практический конкурс. Роботы пока учатся, но зрелище уже впечатляет. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

довозил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, я слабый шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Эльдо-радио.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Эко-радио. Реклама.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
3: Вау, столько всего!

0: И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
1: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
2: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ТС».
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Томатная паста «Кухмастер» 950 граммов, 169 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет».
4: Цена действует по 10 сентября.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Группа Матурман дала нам дельный совет. Не стоит стоять и лучше отдать все танцу и движению, все эмоции, все, что накопилось внутри. Ведь движение — это жизнь. А сейчас, когда сентябрь вступил в силу, самое время менять что-то в своей жизни. Например, попробовать получить новое образование. Информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9-11 классов по специальностям. Программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 25-79-50. Октябрьская революция, 44, Нижний Тагил, 2026 год.
1: Экро-радио.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле.

0: 12 часов. Всем большой привет!
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Сегодня утром в Свердловской области был объявлен режим беспилотной опасности. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Денис Паслер. Жителям рекомендовано сохранять спокойствие, пройти в укрытие и держаться подальше от окон. Губернатор предупредил о возможных ограничениях работы мобильного интернета и связи в целях безопасности. Власти напоминают о строгом запрете на фото- и видеосъемку беспилотников и работы средств ПВО, а также на публикацию таких материалов в сети. Кроме того, запрещено подбирать или перемещать найденные обломки. В связи с угрозой в аэропорту Кольцово временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Качканарской центральной районной больнице стартовал капитальный ремонт отделения анестезиологии и реанимации. На эти цели направлено около 50 миллионов рублей. Это налоговые отчисления Евраза, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Работы ведутся в рамках соглашения компании с правительством

0: Свердловской области и администрации муниципального округа. Отделения приведут в соответствие с современными стандартами. Ежегодно здесь лечится около 600 пациентов. В городах Свердловской области участились случаи выхода медведей к людям. Как рассказали информагентству «Всеновости» несколько жителей Нижнего Тагила, в конце августа-начале сентября зверя видели в микрорайонах Смычка и Рудник. Следы животного замечали в районе садов на Копосихе, в деревне Балакино и селе Серебрянка. В ряде случаев очевидцы сообщали в полицию и городскую диспетчерскую. Специалисты уже оценивают ситуацию как опасную. Основной причиной выхода медведей к людям стал голод. Из-за дождливого лета в тайге почти не уродились кедровые шишки и ягоды, которые являются привычной кормовой базой животных. Еще одним фактором называют сокращение числа охотников. Лимиты на отстрел медведей сейчас выполняются примерно на треть. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта, указана минимальная цена на «Белджи» X50+, плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: «Аками». Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 16 градусов. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, осадков также не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер восточный до 2 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 19 градусов.

Легендарная Майли Сайрус с новинкой «Best Besides». Многие помнят Майли по роли Ханны Монтаны. Как мы с волнением следили за ее жизнями и наслаждались саундтреками этого просто легендарнейшего сериала. А теперь в эпоху перезапусков и адаптаций вышла своя русская Ханна Монтана. Называется «Двойная жизнь Ми» с Миланой Хаметовой в главных ролях. Мнения об этом сериале разделились. Некоторым он показался скучным и слишком детским, но, видимо, всему свое время. Если бы мы смотрели Ханну Монтану, будучи взрослыми, не факт, что нам бы она понравилась. Так что каждый волен любить ту версию этой истории, которая ему по душе. А на Эко-радио найдутся песни на любой вкус. В этом часе коллаб Лукас, Стив. Лёша с Викой и Нюша тоже нас ждут.

0: и другие признанные таланты ждут нас далее. А прямо сейчас еще одна адаптация на знаменитый трек из прошлого. Джоэл Кори, Out.
1: Экра. Радио.

По данным сайта gdebenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС. АЗС Нижний Тагил, Газпромнефть, улица Фестивальная, 78, АИ-92, АИ-95, дизельное топливо, очередь от 20 до 50 машин. АЗС Нижний Тагил, Газпромнефть, Черноисточинское шоссе, 64D, АИ-95, дизельное топливо, очередь есть. АЗС Нижний Тагил, Атомойл, улица Носова, 37, АИ-95. 95. Очередь неизвестна. АЗС Нижний Тагил, АЗС Мега, улица Юности, 2А/1, АИ-92, очередь неизвестна. В связи с быстро меняющейся ситуацией, наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdebenz.ru 16+.

0: Выборы 2026.
1: За президента. За сильный Урал. За единую Россию.
2: Оплата произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

0: Диджей Смэш открыл нам портал 2017 с треком «The Night Is Young». А сегодняшний вечер на Эко-радио откроет для вас волну лучших хитов нон-стоп. Прямо сейчас коллаб «Не лето», Олег Майами, Лёша Свик, «Не вспоминай». А мне, Маше Максимовой, осталось лишь попрощаться с вами и назначить следующую встречу. Буду ждать вас в эфире завтра в 10 часов утра. С нетерпением жду нашей встречи, а вам желаю хорошего вечера, друзья.
1: Эко-радио.

0: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
3: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
4: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
3: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
5: Ощути энергию электронной музыки.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
2: В обед хочется вкусно поесть, но без лишних затрат. В Йонсами бизнес-ланч от 329 рублей. Быстро, сытно и по-настоящему удобно. Суп, салат, основное и десерт. Конструктор под твой вкус и настроение. Бери подругу, коллегу или просто приходи сама. Твой вкусный обед ждет тебя в Йонсами.
3: В Йонсами новые бизнес-ланчи от 329 рублей каждый месяц в будние дни до 16:00. Вкусно, быстро и по делу. Выбирай свой обед. Миксуй. Все просто. Въем сами.
4: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
5: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
7: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ТС».
8: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением 3-го квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Сегодня утром в Свердловской области был объявлен режим беспилотной опасности. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Денис Паслер. Жителям рекомендовано сохранять спокойствие, пройти в укрытие и держаться подальше от окон. Губернатор предупредил о возможных ограничениях работы мобильного интернета и связи в целях безопасности. Власти напоминают о строгом запрете на фото- и видеосъемку беспилотников и работы средств ПВО, а также на публикацию таких материалов в сети. Кроме того, запрещено подбирать или перемещать найденные обломки. В связи с угрозой в аэропорту Кольцово временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Качканарской центральной районной больнице стартовал капитальный ремонт отделения анестезиологии и реанимации. На эти цели направлено около 50 миллионов рублей. Это налоговые отчисления Евраза, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Работы ведутся в рамках соглашения компании с правительством Свердловской области и администрацией муниципального округа. Отделение приведут в соответствие с современными стандартами. Ежегодно здесь лечится около 600 пациентов. В городах Свердловской области участились случаи выхода медведей к людям. Как рассказали информагентству «Все новости», несколько жителей Нижнего Тагила в конце августа, начале сентября зверя видели в микрорайонах Смычка и Рудник. Следы животного замечали в районе садов на Копосихе, в деревне Балакино и селе Серебрянка. В ряде случаев очевидцы сообщали в полицию и городскую диспетчерскую. Специалисты уже оценивают ситуацию как опасную. Основной причиной выхода медведей

0: Медведей к людям стал голод. Из-за дождливого лета в тайге почти не уродились кедровые шишки и ягоды, которые являются привычной кормовой базой животных. Еще одним фактором называют сокращение числа охотников. Лимиты на отстрел медведей сейчас выполняются примерно на треть. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто». Не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 10 сентября будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме 744 миллиметра ртутного столба. Ветер восточный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 19 градусов.

0: Авторадио. Реклама.
1: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
2: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха, они его поглощают.
3: Категория 0+. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям. Программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 25 79 50. Октябрьской революции 44. Нижний Тагил, 2026 год.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе 299 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
3: Ложь.
2: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
4: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
5: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
4: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
4: Мир, где классические хиты звучат иначе.
6: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!

0: Танцы. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз. Подарок навсегда». Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: А где все наши сотрудники?
3: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области сегодня в 15 часов 30 минут отменили режим беспилотной опасности. Об этом общественность оперативно проинформировал глава региона Денис Паслер. Режим беспилотной опасности в области был введен утром из-за угрозы атаки БПЛА. Уральцев попросили соблюдать спокойствие и меры безопасности. Атак в населенных пунктах региона в этот день не зарегистрировано. Такой режим вводится на Среднем Урале регулярно. В населенных пунктах включают сирены. Евраз передал социальным и образовательным учреждениям Качканара и Нижнего Тагила 45 комплектов развивающих книг для детей с ограниченными возможностями здоровья. На закупку специальной литературы компания направила около 500 тысяч рублей. Издания рассчитаны в том числе на незрячих и слабовидящих детей. Иллюстрации в книгах выполнены с рельефными элементами и объемными вставками, поэтому их можно воспринимать на ощупь. Тексты и музыкальные фрагменты озвучиваются с помощью микрокодов и специальных электронных устройств. В поселке Черноисточинск молодой человек насмерть сбил пешехода и скрылся. Позже парень сам пришел в полицию и рассказал о случившемся, сообщили в ГАИ. Поздним вечером 5 сентября мужчина шел по обочине на улице Ломоносова и катил электромопед. В этот момент его сбил автомобиль. Водитель скрылся с места ДТП. Пешеход от множественных травм скончался на месте. Позже шофер сам пришел в полицию, им оказался 20-летний парень, никогда не получавший права. После наезда на пешехода он испугался и поэтому уехал. В Свердловской области продолжается бесплатное переобучение граждан по специальностям, которые нужны на рынке труда. В этом году доступно 83 направления от рабочих профессий до сферы туризма и высоких технологий. Изначально план составлял 2200 человек, но регион намерен его перевыполнить. На данный момент обучение проходит 1836 свердловчан, еще более 1000 уже получили новую профессию. Среди самых популярных курсов – машинист, экскаватор, тракторист, сварщик, экскурсовод, водитель, оператор станков с ЧПУ и оператор беспилотных авиационных систем. Для участников СВО предусмотрено 27 отдельных направлений. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120

0: 5000 рублей бесплатно. Все в одном месте. У официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на билджи X50+. Комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: «Аками». Проверено друзьями.
2: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 10 сентября будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме 744 миллиметра ртутного столба. Ветер восточный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 19 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
2: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур». Отдел «Эти дети». Адрес Фрунзе, 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Суповой набор из цыпленка бройлера 129 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет».
5: Цена действует по 10 сентября.
6: Нижний Тагил. 2026 год.
7: Слушаю, повелитель.
8: Джин, я уже несколько раз перепутал ковер-самолет с половиком и чайник тру вместо волшебной лампы. Где мне взять хорошие очки?
7: Хозяин, чтобы больше не летать на домашних ковриках и не обжигаться об горячее, записывай адрес оптики Филин. Пархоменко 14, Космонавтов 30, Мира 38, Ленинградский 39. Оптика Филин. Только хорошие очки и никакого волшебства.
9: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
2: «Территория звука».

0: Эко-радио. Реклама. С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
1: Категория 0+.
2: 2026 год.
3: Финальное предложение этой осени. В Сатурне. TNT 4S. Стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас. Сатурн Air Auto на Свердловском шоссе 37. TNT 4L от 1 миллиона 880 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение осени. Подробности в Сатурн Air Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Акция с 1 по 30 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное —

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области сегодня в 15 часов 30 минут отменили режим беспилотной опасности. Об этом общественность оперативно проинформировал глава региона Денис Паслер. Режим беспилотной опасности в области был введен утром из-за угрозы атаки БПЛА. Уральцев попросили соблюдать спокойствие и меры безопасности. Атак в населенных пунктах региона в этот день не зарегистрировано. Такой режим вводится на Среднем Урале регулярно. В населенных пунктах включают сирены. Евраз передал социальным и образовательным учреждениям Качканара и Нижнего Тагила 45 комплектов развивающих книг для детей с ограниченными возможностями здоровья. На закупку специальной литературы компания направила около 500 тысяч рублей. Издания рассчитаны в том числе на незрячих и слабовидящих детей. Иллюстрации в книгах выполнены с рельефными элементами и объемными вставками, поэтому их можно воспринимать на ощупь. Тексты и музыкальные фрагменты озвучиваются с помощью микрокодов и специальных электронных устройств. В поселке Черноисточинск молодой человек насмерть сбил пешехода и скрылся. Позже парень сам пришел в полицию и рассказал о случившемся, сообщили в ГАИ. Поздним вечером 5 сентября мужчина шел по обочине на улице Ломоносова и катил электромопед. В этот момент его сбил автомобиль. Водитель скрылся с места ДТП. Пешеход от множественных травм скончался на месте. Позже шофер сам пришел в полицию, им оказался 20-летний парень, никогда не получавший права. После наезда на пешехода он испугался и поэтому уехал. В Свердловской области продолжается бесплатное переобучение граждан по специальностям, которые нужны на рынке труда. В этом году доступно 83 направления от рабочих профессий до сферы туризма и высоких технологий. Изначально план составлял 2200 человек, но регион намерен его перевыполнить. На данный момент обучение проходит 1836 свердловчан, еще более 1000 уже получили новую профессию. Среди самых популярных курсов – машинист экскаватора, тракторист, сварщик, экскурсовод, водитель, оператор станков с ЧПУ и оператор беспилотных авиационных систем. Для участников СВО предусмотрено 27 отдельных направлений. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте. У официального дилера «Аками Тагил».
4: Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
5: «Аками». Проверено друзьями.
0: Все новости nt.ru.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 10 сентября будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме 744 миллиметра ртутного столба. Ветер восточный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 19 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
2: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
4: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на Planeta.tc.
5: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
6: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
7: Финальное предложение этой осени в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B «Строение 5». Теннет Т4L. Стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас Теннет Т4L от 1 миллиона 880 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение осени. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B «Строение 5». И по телефону 43 43 42. Акция с 1 по 30 сентября. Нижний Тагил. 2026 год.
8: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур». Отдел «Эти дети». Адрес: Фрунзе, 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
10: 19 сентября – день, когда «Лада» покупать особенно выгодно. «Лада» на Гальянке отмечает день рождения. Только 19 сентября специальные условия на автомобиль «Лада». Подарки и дополнительная выгода при оценке автомобиля в трейды. Для всех гостей розыгрыш подарков, а также праздничная программа для детей. «Лада» на Гальянке. Приезжайте на день рождения, забирайте подарки. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2. Источник информации об организации мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке получения, уточните у продавцов-консультантов. Нижний Тагил, 2026 год.

0: Вы ведь тоже иногда разговариваете со своей машиной? Просите не подводить и радуетесь, когда она служит вам верой и правдой. А значит, и заботиться о ней хочется по-настоящему. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества. Официальный сервис «Лада» на Гольянке. Автосеть РФ. Продлеваем молодость вашего автомобиля. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
1: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8-34-35-230-255.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей у официального дилера «Осмото Тагил». Свердловское шоссе, 43. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода кредит.
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Выборы 2026.
1: Россия сильна Уралом, а Урал – это все мы. Голосуй за сильный Урал. Голосуй за единую Россию.
2: Оплата проведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Эко-радио. Реклама.
1: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением 3-го квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам: возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз. Подарок навсегда». Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
3: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
4: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
3: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

0: Экорадио. Реклама.
1: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение в Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Аграрии Свердловской области смогли вырастить достаточно урожая, чтобы обеспечить себя продовольствием, несмотря на проливные дожди и паводок. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер на пресс-конференции. Губернатор отметил, что уборка зерновых и овощей идет по графику. Некоторые хозяйства все же столкнулись с задержками, однако сейчас наверстывают упущенное. Тем более, что в последние дни погода благоприятствует полевым работам. Евраз передал социальным и образовательным учреждениям Качканара и Нижнего Тагила 45 комплектов развивающих книг для детей с ограниченными возможностями здоровья. На закупку специальной литературы компания направила около 500 тысяч рублей. Издания рассчитаны в том числе на незрячих и слабовидящих детей. Иллюстрации в книгах выполнены с рельефными элементами и объемными вставками, поэтому их можно воспринимать на ощупь. Тексты и музыкальные фрагменты озвучиваются с помощью микрокодов и специальных электронных устройств. В августе жители Свердловской области оформили более 21 тысячи самозапретов на кредиты. Число таких ограничений в регионе уменьшилось на 5,7%, следует из данных Национального бюро кредитных историй. Аналитики уточняют, что спрос на эту услугу снижается во многих регионах. Главная причина – успехи в борьбе с мошенниками. При этом эксперты рекомендуют заемщикам не ослаблять бдительность и заботиться о безопасности своих финансов. В городах Свердловской области участились случаи выхода медведей к людям. Как рассказали информагентству «Всеновости» несколько жителей Нижнего Тагила, в конце августа, начале сентября зверя видели в микрорайонах Смычка и Рудник. Следы животного замечали в районе садов на Копосихе, в деревне Балакино и селе Серебрянка. В ряде случаев очевидцы сообщили в полицию и городскую диспетчерскую. Специалисты уже оценивают ситуацию как опасную. Основной причиной выхода медведей к людям стал голод. Из-за дождливого начала лета в тайге почти не уродились кедровые шишки и ягоды, которые являются привычной кормовой базой животных. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил».
4: Восточное шоссе 3. Реклама «Амода», «Гелата», «Не оферта», указана минимальная цена на «Белджи» X50+, комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
5: «Аками». Проверено друзьями.
0: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 10 сентября будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме 744 миллиметра ртутного столба. Ветер восточный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 19 градусов.

0: Это радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на Planet.tc.
4: Пройти обследование на современном рентгенаппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской, 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. «МедКТ», Нижний Тагил, Красноармейская, 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
6: Категория 0+.
7: 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Исландские архитекторы задумались о необычном строительном материале – раскаленной лаве. Идея появилась еще в 2018 году, а поводом стала частая вулканическая активность в стране. Например, город Гриндавик за последние годы пережил 10 извержений. По мнению архитекторов, одного такого раскаленного потока хватит, чтобы за несколько недель возвести фундамент целого города. Воплотить проект планируют примерно к 2150 году. Рассматривают разные способы – собирать лаву роботами или подавать ее контролируемым потоком и сразу формировать стены. Такой подход может снизить загрязнение от традиционных стройматериалов. Идея звучит футуристично, но в Исландии, где вулканы – часть пейзажа, она обретает практический смысл. Главное – не остыть в процессе. В Москве открылась необычная выставка-продажа «Реликтум. Следы времени». Там можно приобрести настоящие древности – от метеоритов возрастом 4,5 миллиарда лет до скелетов динозавров. В числе лотов – полный скелет пещерного медведя за 10 миллионов рублей и пситокозавр за 12,5 миллиона. Есть также бивни мамонта, окаменелые яйца динозавров и обломки метеоритов. Организаторы считают, что моду на коллекционирование окаменелостей задал фильм «Парк юрского периода». На выставку приходят не только любопытные, но и те, кто готов потратить серьезные суммы. Некоторые коллекционируют с детства и со временем меняют интересы. Все экспонаты, скорее всего, окажутся в частных руках. Но организаторы надеются, что ученые также получат к ним доступ. Если, конечно, новые владельцы не решат спрятать динозавра в гостиной как арт-объект. В Пекине проходят всемирные игры гуманоидных роботов. В третий день соревнований главными стали гимнастика и бег с препятствиями. Роботы выполняли прыжки и кувырки, но не все сохраняли равновесие. Некоторые падали. На 400-метровой дистанции с препятствиями машины обходили столбики, ползали и поднимались по лестницам. Четыре тяжеловеса начали со штангой в 15 килограммов. Один из них потерял равновесие и упал в сторону судейского стола. Судьи остановили выступление, но попытку засчитали. Кроме спортивных дисциплин в программу вошли чирлидинг и открывание бутылок. Всего в играх 51 дисциплина, 30 спортивных и 21 практический конкурс. Роботы пока учатся, но зрелище уже впечатляет. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Это юность моя.
1: Эко-радио. Реклама.
2: А где все наши сотрудники?
3: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
4: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!
6: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
7: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
8: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Аграрии Свердловской области смогли вырастить достаточно урожая, чтобы обеспечить себя продовольствием, несмотря на проливные дожди и паводок. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер на пресс-конференции. Губернатор отметил, что уборка зерновых и овощей идет по графику. Некоторые хозяйства все же столкнулись с задержками, однако сейчас наверстывают упущенное. Тем более, что в последние дни погода благоприятствует полевым работам. Евраз передал социальным и образовательным учреждениям Качканара и Нижнего Тагила 45 комплектов развивающих книг для детей с ограниченными возможностями здоровья. На закупку специальной литературы компания направила около 500 тысяч рублей. Издания рассчитаны в том числе на незрячих и слабовидящих детей. Иллюстрации в книгах выполнены с рельефными элементами и объемными вставками, поэтому их можно воспринимать на ощупь. Тексты и музыкальные фрагменты озвучиваются с помощью микрокодов и специальных электронных устройств. В августе жители Свердловской области оформили более 21 тысячи самозапретов на кредиты. Число таких ограничений в регионе уменьшилось на 5,7%, следует из данных Национального бюро кредитных историй. Аналитики уточняют, что спрос на эту услугу снижается во многих регионах. Главная причина – успехи в борьбе с мошенниками. При этом эксперты рекомендуют заемщикам не ослаблять бдительность и заботиться о безопасности своих финансов. В городах Свердловской области участились случаи выхода медведей к людям. Как рассказали информагентству «Всеновости» несколько жителей Нижнего Тагила, в конце августа, начале сентября зверя видели в микрорайонах Смычка и Рудник. Следы животного замечали в районе садов на Копосихе, в деревне Балакино и селе Серебрянка. В ряде случаев очевидцы сообщили в полицию и городскую диспетчерскую. Специалисты уже оценивают ситуацию как опасную. Основной причиной выхода медведей к людям стал голод. Из-за дождливого начала лета в тайге почти не уродились кедровые шишки и ягоды, которые являются привычной кормовой базой животных. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил».
4: Восточное шоссе 3. Реклама «Амода», «Гелавта», «Не оферта», указана минимальная цена на «Белджи» X50+, компликация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
5: «Аками». Проверено друзьями.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 10 сентября будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме 744 миллиметра ртутного столба. Ветер восточный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 19 градусов.
2: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета. Ты можешь везде искать, но там нет.

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости.

0: Ваш личный оазис спокойствия.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Thank you.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.

0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
4: В эфире «Территория звука».

generator.

Si quieres bailar, ponte para acá.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: слишком сложные. Смотри, как мое тело тебя любит.
1: Ты ждешь внутри мои легкие.
0: Слишком сложные.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

часах бежит, в часах дрожит. Время, кто кому из нас принадлежит, куда спешит.